0: реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, призах и количестве сроков и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113 110 118 44 город Ставка. Успех!
1: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
2: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм».
3: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Нейрогрув. Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Здесь люди. Катя Бодрова.
2: А я твой брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: И мы ждем как раз кое-что без души, но талантливое.
2: Вот почему ты сказала «люди» здесь. Теперь до меня дошло.
1: А как назвать искусственный интеллект? Ну как, это же не машина, правильно? Или машина?
2: Даже и не робот.
1: Даже и не робот.
2: Поэтому и называется ИИ.
1: Так проще. Это рубрика «Нейрогрув» и музыка, созданная ИИ на все случаи жизни.
2: Да, мы же делали песни про имена, то есть разные имена, да? А теперь очередь лучшего друга человека.
1: Так.
2: Очередь собаки. Вот небольшая предыстория. У меня дома той-пудел, это не гибрид. Но перед покупкой у меня буквально взорвался мозг от того, сколько вообще существует гибридов с пуделями. Они невероятно популярны. Знаешь, из-за чего?
1: Из-за чего?
2: Из-за своей гипоаллергенной шерсти. У них волосы даже не шерсти, а волосы. И из-за высокого интеллекта. То есть не искусственного интеллекта, а высокого интеллекта. Вот. Ребята, пуделей скрещивает почти со всем, что движется. Их так много, что это реально уже мем вообще. Смотрите.
1: Селекционеры развлекаются.
2: Да. Например, посмотрите, вот у нас что? Что там? Пудел? С кем там у тебя?
1: Например, пудель и мальтийская болонка.
2: Это Малтипу.
1: Так, пудель и кокер-спаниель.
2: Кокапу.
1: Пудель и шицу.
2: Шипу.
1: Пудель и йоркширский терьер.
2: Йоркипу.
1: А это еще и такие названия скрещенные.
2: Это очень смешно. Их очень много. Из этого мы сейчас решили сделать трек, то есть с помощью ИИ. Текст мы написали, будет в стиле Afro House. Ну что ж, послушаем, а потом уже обсудим, да? Кстати, я напоминаю, вот какой припев у нас получился. Пудел микс. Это вайб. Лает в бит. Чистый драйв. Кудри люкс. Хвост мотор. Гибрид. Пушистый фурор.
1: Ну, погнали.
2: Погнали.

0: точно не хочу боксер Дудл. Боксер Дудл. Я не хочу, чтобы меня били дома.
1: Надо же, прикольный вообще. На самом деле, посмотришь фото потом, вообще красота.
0: Мне нравится Ньюф Пудель.
1: Ньюф.
0: Что-то на миленьком.
1: Это Пудель и Ньюфаундленд. Это, ну, скрестили, да? А я очень хочу сейчас Кавапу.
0: Кавапу?
1: Кавапу, да. Это кавалер Кинг Чарльз Спаниел.
0: Кавалер?
1: Да.
0: Ничего себе.
1: Кавалер Кинг Чарльз. Прикинь, Король Чарльз, прикинь.
0: А есть почти сэр. Сен-Бернар Дудль.
1: Ваше,
0: да? Да, это Пудель и Сен-Бернар.
1: Да, их много тут. Голден, Лабрадудл, вообще красота.
0: Да?
1: О, по
0: я
1: парку
0: шел. Я визуально даже не знаю, как эти малыши выглядят.
1: Вообще красота, Лабрадудль, это
0: а
1: топ.
0: А что ты делаешь, Сая? Вот сейчас, да, слушают семейное шоу, родители с детьми. А у детей какой запрос? Хочу собаку.
1: Но, простите, вот хотят, но надо им купить теперь. Ну что ж, лучший друг человека, конечно, неспроста это называют собаки. Сегодня был хит для пуделей. Кошатники, про вас мы не забыли. Как-нибудь что-нибудь замутим, точно. Ну что ж, Пудель Микс, это Вайб, это шоу. Разбудильники.

0: Пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Шими-шими-я-шими-ща-шими-ей. Ола, народ, это мы, пуэр и латей в одежде. Шоу «Разбудильники». Здесь властелина ленивых голубцов Катя Бодрова.
4: И любитель пуэрчика, диджей Саймон.
3: Ну что ж, интересный факт. Ребенок начинает смеяться еще в 4 месяца раньше, чем умеет говорить. Вырастаем, и ипотека стирает смех с лица. Наша задача — вернуть этот антистресс. Ladies and gentlemen, смехотерапия.
4: Происходит прямо сейчас. Проведем этот сеанс сегодня с Кариной из Ставрополя. Карина, привет тебе большой.
3: Карина!
4: Ты нас слышишь?
5: Привет,
3: Карина.
5: Ну что, я вообще очень рада, что дозвонилась.
3: О, взаимно, очень рада тебя слышать. А кем работаешь или кем страдаешь по жизни?
5: Я работаю в маркетинге.
3: А, маркетинг звучит пафосно богато.
4: Что-то на богатом. Да. Ну что, есть у тебя какие-то проблемы насущные, которые не дают спать, нервы трепят?
5: На самом деле спать прям буквально не дают. У меня есть собачка Антоша. Ее зовут. Вот. И мама приехала, она живет в другом городе, приехала и забрала ее, потому что ей скучно. Вот, и она оставила меня без любимого питомца. И я в последнее время прям действительно не могу спать, потому что мне не хватает Антоши.
3: То есть Антоша именно в кровать лезет, да? То есть разрешаешь?
5: Разрешала, когда она была со мной.
4: А-а-а. Грустишь, короче, теперь по ночам, да?
5: Да.
4: Человеку нужен человек, говорят, а в случае с Кариной песик.
3: Антоша.
4: Собачка. Ну что, ты уже рассказал, что тебя сегодня беспокоит, а мы даем тебе возможность провести в эфире смехотерапию, которая избавит тебя от этих переживаний. Одно условие, Карина, начинай смеяться после слова «ржи» от Саймона и смейся все время, пока играет музыка. Готова?
5: Да.
3: Ну что же, внимание, внимание! Начинается сеанс смехотерапии. Улыбка здесь даже бывает у тех, у кого мимические мышцы давно в отпуске. Карина, давай ржи! Погоди, так смеется Антоша тоже, вот, да?
4: Мне показалось, что так и песик может смеяться.
3: Антоша, помнишь, есть такая песня русская?
4: Антошка.
3: Ну, это победа!
4: Это победа над своими проблемами жизненными, которые решают шоу «Разбудильники». Благодарим тебя, Карина. Вручаем фирменный мерч от радио DFM.
5: Ну, спасибо большое.
3: Кстати, я сам тоже собачник. У меня Изи, той пудел. А у тебя какая собачела?
5: Корги.
3: О, прикольно, прекрасно.
4: Корги сердечком.
3: Да, прекрасно. Ну что ж, молодец.
5: Корги Антоша.
3: Это была Карина и хозяйка Корги Антоши. Ну.

0: «Буравто» объявляет охоту на скучные цены. Встречайте легендарный Тенет Т7. Мощь, стиль и полный фарш уже в базе. Только сейчас беспрецедентная цена от 2 300 000. Успейте схватить самое выгодное предложение месяца в «Буравто». Тенет Т7 – ваша новая яркая реальность. Подробности в «Буравто» на Стужево 41 и по телефону 210-60-60.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Воронеже 239 88 40.

0: Однако Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему падеж в русском языке такой непостоянный? Например, есть король, нет короля, есть фасол, нет фасоля. А мне сказали, так нельзя.
0: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте. Звук – это музыкальный сервис.

0: звук 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО ЦПЛ УГРН 1-111-77-466-89-840. Город Москва.
1: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Вабанга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь «Наламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» «Наламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.

0: пока Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Ну и гаджет.
2: Всем привет, это Артур Пирожков. Саймон и Катя, я поздравляю вас с выходом нового шоу «Разбудильники». Ну, разбудите уже, наконец, всех на радио DFM.
3: Ой, Саня, ты красавчик, знай. Артур Пирожкян, Пирожков.
4: Пирожкян.
3: Я говорю,
4: так, параллельной вселенной.
3: Привет всем моим армянским друзьям. Ну что ж, от души, конечно, зиба-зиба, от всего сердца черного перца.
4: Это новое шоу «Разбудильники» на радио DFM. Впереди у нас рубрика «Ну и гаджет», в которой мы уже узнали об умных носках, об умной термоголовке. А что еще умного появилось в мире технологий, Сай?
3: Пока вы спали, смотрите, сегодня я расскажу про шайтан-приблюду, которая сразу принесет в шалаш новогоднее настроение.
4: Давай, самое время.
3: Это умная гирлянда.
4: А глупой нету?
3: Ну, глупой пока не придумано, да. Или, может, уже придумали, они уже у нас в тазике, как это называется, в мусорном баке, баку уже лежат на баку.
4: Так, и в чем она умничает?
3: Она как бы из елки домашняя, да, вот делает шоу вообще. Есть куча режимов и сценариев в приложении для телефона к этой же гирлянде. Можно самому делать почти любые эффекты, задавать их длительность и последовательность. И самый прикол, знаешь, в чем? Заключается в том, что ее можно повесить как угодно, куда угодно, а потом через приложуху отсканировать ее в 3D-пространстве, и она будет понимать свое расположение, чтобы верно отображать эффекты, и может объединиться даже с другими гирляндами. То есть, включи тусовку гирлянд.

0: вы слушаете радиоканал DFM Воронеж. СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер серия L-TU-36-00-616 от 11 мая 2022 года. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: На календаре 7 мая, четверг. Днем в Воронеже будет 29 градусов тепла, малооблачно. Ветер западный от 3 до 9 метров в секунду. Давление в норме. Ближайшей ночью плюс 15. Ясно.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Педиатрия в клинике БЕВЗ. Консультации педиатра, детского невролога, гастроэнтеролога, аллерголога-иммунолога, ортопеда, детского уролога-андролога и гинеколога. Анализы, ультразвуковая диагностика, массаж и физиолечение. С заботой о здоровье вашего ребенка. Клиника БЕВЗ. 200 тысяч. Клиника БЕВЗ. 200 тысяч. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Буравто объявляет охоту на скучные цены. Встречайте легендарный Тена Т7. Мощь, стиль и полный фарш уже в базе. Только сейчас беспрецедентная цена от 2 300 000. Успейте схватить самое выгодное предложение месяца в Буравто. Тена Т7. Ваша новая яркая реальность. Подробности в Буравто на Остужева 41 и по телефону 210-60-60.
3: Почему покупатели выбирают входные двери Торекс? Потому что Торекс – это заводское качество. Это стильный дизайн. Это сертификат на 10 тысяч рублей каждому посетителю. В честь открытия салона Торекс на проспекте Труда 68. Подробности у менеджеров салонов Торекс. Сроки проведения акции до 31 мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Воронеже. 239-88-42.

0: Только Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мэшапы Саймона.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио DFM. И, признаться честно, Саймону бесполезно говорить «взболтай, но не смешивай». Но все-таки он и не бармен, он диджей. Он берет и смешивает несовместимое в рубрике «Мэшапы Саймона». А здесь знакомые хиты звучат по-другому.
3: Потрясающая миндальная смесь. Прикинь. А я думал, вот сегодня будет мэшап, ну, звучит как будто Бонд поехал в отпуск, да?
2: Да.
3: И попросил, то есть, сболтать, но не смешивать. А приходит Дон Омар и говорит, смешивай скудуру. Прикинь, вот так.
2: То есть у тебя именно такая ассоциативная линия.
3: Да, вот. Ну что же, это как бы вот Бонд вот попросил вот в отпуске, да, вот сболтать не смешивать. И случайно попал на свадьбу на острове Пуэрто-Рико. Бонд с кнопкой.
2: А, тот Бонд.
3: Тот Бонд, да. Versus Дон Омар. Кухни кудуру. Слушаем.

0: если кто-то не понимает, да, агент 007, да, мне взболтать, но не смешивать.
1: Да. Правда, тут другой баннер с кнопкой, понимаешь?
0: Да, слушай, потрясающе. Никакой лирики уже, а просто теплый весенний по-настоящему трек.
1: Да, вайб, да, такой, да?
0: Да, даже, мне очень понравилось.
1: Даже уже перемотаемся вперед на лето, то есть, если что.
0: Да, да, и летний в том, да, числе. Весенний-летний.
1: Да.
0: Сезонный хит.
1: Это как межсезонный хит.
0: А как вы его назвали?
1: Трек?
0: Да.
1: Бонд с кнопкой versus Дан Омар. Кухни Кудуру.
0: Кухни Кудуру.

0: отпуска длинные ночи, пройди тест-драйв и поедешь в Сочи на море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: People, Дина Роуд, это шоу «Разбудильники». Сейчас игра «Кто там?», которая, кстати, чем-то напоминает зарубежную телевизионную игру под названием «Потрогай и угадай». Там, то есть, человек с завязанными глазами на ощупь должен найти своего партнера среди группы людей, прикинь?
1: Ага, ну, у нас все-таки радиоэфир, никого трогать не будем.
0: Я ищу голосом.
1: Ищем исключительно голосом. Кстати, кто там на той линии? Насколько я знаю, это Света из Краснодара, все верно?
2: Да, привет, ребята.
0: Привет!
1: Привет еще.
0: Это Света. Кстати, Света, это Краснодар, это же город, который подарил миру слово «кондюх», да?
2: Вообще, Краснодар — это город, в котором уже вторую неделю невероятная зима, снег. Мы не привыкли к такому, мы привыкли ходить в кроссовках и в куртке.
0: Во.
1: Да вы же мои южные.
0: У них же кондюк — это кондиционер, понимаешь? И, а вот они же замораживаются.
1: Ну, кондюк у них, походу, сейчас отдыхает.
0: Кондюк включили на улице.
1: Да, на улице это да. Ну что, ребят, играем. Света, игра «Кто там?» заключается вот в чем. Для начала мы Саймону отключим наушники, а, наверное, потом я тебе после этого уже расскажу правила. Давай прощаемся ненадолго.
0: Так, меня слили, я пошел.
1: Мы слили Сая, да. Девочки остались наедине. Свет, придумай, пожалуйста, какого-то персонажа, который тебе нравится из мультфильма, из кино, или какую-то звезду, и назови мне.
2: Ага. Так, давай это будет принцесса на горошине.
1: Угу, сказочный персонаж. Договорились.
2: Да.
1: Я просто представляю, как Саймон будет пытаться догадаться, и вряд ли что-то получится, но попытка... Да, не пытка. Дальше мы включаем Саймона наушники. У него будет целая минута для того, чтобы выяснить, кто там, и догадаться. Если сделает это, ты не получаешь приз. Если не сделает, ты получаешь фирменный мерч от Radio DFM. И да, на все его вопросы ты отвечаешь только «да» или «нет». Договорились?
2: Договорились.
1: Сай, возвращайся.
0: О, я в игре? Окей, let's do it.
1: Напомню, тебе одна минута для того, чтобы догадаться, кто там. Удачи.
0: У меня есть шанс сегодня?
1: Не думаю, но пытаемся. Давай.
0: Окей, ладно. Света, да? Света,
2: да.
0: Ты персонаж?
2: Это сказочный персонаж.
1: Только да или нет?
0: Молодец, да. Подсказывает. Так, из сказки, значит, ты мужик?
2: Нет.
0: А, деваха, значит.
2: Да.
0: Ага, ты из Краснодара?
2: Нет.
0: Русский персонаж?
2: Нет.
0: А, зарубежный, да? Так, угу.
2: Да.
0: Русский персонаж. Зарубежный, точнее. Из кино? Про тебя кино снимали?
2: Нет.
0: Из сказки. Ты зеленый?
2: Нет.
0: Красный?
2: Нет.
0: Синий?
2: Нет.
0: Большой?
2: Нет.
0: Не бугаина, да? Маленький?
2: Ну, да.
0: В обличии животного. У тебя есть друг Патрик?
2: Нет.
0: Друга Патрика нет. А у тебя есть Фиона?
2: Нет.
1: О, ну это чуть-чуть ближе, как будто бы, ну, к самой Фионе.
0: То есть подруга есть? Да?
1: Ну, не совсем.
0: Понятно.
1: Слушайте, ребята, я знаете, что поняла, что Сай, когда размышляет и думает, чешет себе бороду. Вы слышали?
0: Да, кстати. Вот это антенна такая, знаешь.
1: Ладно, у тебя есть какая-то версия, Сай? Хоть какая-то?
0: Ну, есть персонаж зарубежный, из сказки. Подруга есть, как я понимаю, да? Или нет?
1: Вот эта кроксовая подружка. Да нет, любая версия, давай.
0: Любая версия. Но это мужской, да, персонаж?
1: Да женский уже определились.
0: А, господи, женский же. Это получается наверняка Рапунцель.
1: Ну, как будто бы близко. Давай, рассказывай. Рассказывай, кто там, Свет.
2: Саймон, да. Это принцесса на горошине.
1: Принцесса на горошине.
0: У этого Андерсена как...
1: По-моему, да.
0: Блин, а как ее звали-то?
1: А, так и звали.
0: Да, безымянная же, да?
1: Безымянная принцесса.
2: Да, она просто принцесса на горошине, она просто красивая. Да,
0: Света, ты мне объясни, как ты думала, что я должен был угадать, кто это такой в этой жизни?
1: Придумала же.
2: Я заранее хотела, чтобы ты не угадал.
0: Но ты молодец, красавица.
1: Я считаю, надо победу врубить человечку.
0: Да, да, победа, победа.
1: Поздравляем тебя, поздравляем Света и вручаем фирменный мерч от Radio DFM тебе. Ну и кое-какая возможность остается.
0: Да, и еще приветик, конечно, передай. 9,5 секунд.
2: С удовольствием. Я передаю привет своей любимой сестре Ирусе. У нее сегодня день рождения. Я передаю ей кучу приветов, обнимашек, целовашек. И еще сегодня день рождения у моей коллеги Ирины. Она работает со мной в Клерке. Это крупнейший портал для бухгалтеров. Но... Я ей тоже шлю приветики.
0: Но ты молодец.
2: Слышат, да.
0: Ты молодец, сегодня разорилась. Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил. Правильно делаешь.

0: Травта объявляет охоту на скучные цены. Встречайте легендарный Теннет Т7. Мощь, стиль и полный фарш уже в базе. Только сейчас беспрецедентная цена от 2 300 000. Успейте схватить самое выгодное предложение месяца в Буравто. Теннет Т7 – ваша новая яркая реальность. Подробности в Буравто на Стужево 41 и по телефону 210-60-60.
1: Выключите уведомления. Сделайте глубокий вдох. Всего полчаса, и вы в заповедном лесу. В парк-отеле «Тайга». Здесь только шепот реки, пляж и жаркая расслабляющая баня. Покатались на сапах? Отлично! А теперь в ресторан за вкусным ужином. Слышите? Это не звук будильника. Это вы выдохнули. Парк-отель «Тайга». Приезжайте отдыхать.
2: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые закуски в «Додо Пицце». Вкусно и быстро. Попробуйте.
3: ИП Гринёв Денис Петрович, УГРН ИП-319-619-600-022-754.
4: Ох, спина просто разваливается.
5: Целый день сидел за компьютером. Я раньше так же мучился, пока не пошел в клинику медика на массаж.
4: И как? Помогло?
5: Еще как. Напряжение ушло, боль пропала. Чувствую себя как новый.
6: Клиника медика. Оздоровительный массаж для детей и взрослых. Антицеллюлитный массаж и остеопрактика. Записывайтесь прямо сейчас. Воронеж, улица Бахметьева, 3А. Телефон 2-602-280. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы радио DFM в Воронеже 239 88 42.

0: Пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему можно одевать, надевать, переодевать, а вот перенадевать или перенадеть нельзя? Не-не-не-не-не, нельзя.
0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28, по границу 18-58, 48-26, 16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
5: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
6: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
8: «Додо».
7: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
9: Успех.
10: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением «Яндекс.Пэй».
11: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс.Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
12: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
13: «Пятерочка» выручает!
11: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
14: «Азэстатнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30. А лучше 100.
15: Кофе хотите?
14: Это намек?
15: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
14: Нет кофе, нет бонусов?
15: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
16: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
17: Обновленный «Хавейл М6» создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
18: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
19: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
20: «Лента» поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
21: Кроме «Лента Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
22: А дальше тусовка.

0: пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Венера, Юпитер.
2: Венера, Юпитер.
3: Хаюшка, ди вселенная. Это МЖ-шоу «Разбудильники». Сторону «Ж», как всегда, представляет пол будильника Катя Бодрова.
4: Стороной «М» поворачивается диджей Саймон.
3: А почему мужчины иногда молчат, когда нужно говорить, а женщины говорят тогда, когда мужчина уже все понял по-своему? Разбираемся в тонкой межпланетной связи. В эфире рубрика «Венера, Юпитер».
4: Да, обсуждаем мужские и женские стереотипы, а также мужской и женский взгляд на разные вещи. Сегодня поговорим про путешествия по отдельности. Норм или не норм?
3: Норм или стрём?
4: Или стрём. Да, тренд прошлого года.
3: Не говори.
4: Я в данном случае буду, знаешь, краткой и постоянной в этом отношении. Путешествия по отдельности. Мне можно, моему мужчине нет.
3: В смысле? Это разве не один общий мир?
4: Нет, не один общий мир. Я все-таки считаю, что мужчина на отдыхе — это как-то немножечко человек без головы.
3: Почему он отдыхает?
4: Без царя в голове отдыхает. Да. Вопрос, как и с кем.
3: А, как и с кем.
4: Да, я-то, мне что, мне нечего скрывать. Если с подругами, то с подругами. Если одна, то одна. Просто наслаждаюсь океаном, никуда не смотрю, ни налево, ни направо.
3: Погоди, а вот здесь такое жесткое правило. Мне можно отдельно, а тебе нет. А ты приходишь домой, он уже смылся.
4: Нет, я часто это знаю, что история именно девушкам, как бы, это окей.
3: Как, почему окей?
4: А парням нет. Это ну, же... потому что нет, парни нет, отдыхают не так, как девушки.
3: Если думаем о security, да?
4: Security?
3: Есть, да, вот о security, да, то есть о безопасности. Mm-hmm. То есть лучше именно, конечно, с мужчиной путешествовать, мало ли она одна, и с ней что-то случится.
4: В этом отношении, да.
3: Вот.
4: А поэтому... я это не рассматривала. Я вот. Только в плане веселья.
3: Даже есть страны, то есть могут не дать визы, если ты одна подаешь.
4: Есть такое.
3: Вот, потому что, ну, они думают, что, может быть, ну, что-то с ней случится, или...
4: Или ты едешь за границу, чтобы выйти замуж.
3: Да, с какой-то целью, да?
4: Да.
3: Ну, ты знаешь, скажу так, то есть путешествовать раздельно или вместе, тут есть несколько пунктов, то есть это норм. То есть разрешаться, ну, иногда путешествовать вместе, в зависимости от пар.
4: По отдельности ты имеешь в виду?
3: Да, в зависимости от пары. Если есть доверие, можно. Если нет доверия, вообще не стоит ее или его отпускать, если не доверяешь, да?
4: Uh-huh.
3: Здесь еще есть баланс, то есть разделить путешествие, то есть не сколько путешествий вместе, несколько разделно.
4: Uh-huh.
3: Чтобы сравнить потом, ну, кайфово или нет. Поэтому, мне кажется, вот три пунктика. Запретить, если не доверяешь. Если доверяешь, разрешить. Или в перемешку попробовать.
4: Да, или разрешить и нервничать потом, пока он там отдыхает, а ты
3: нервничаешь. Найди чем заниматься, пока его нет.
4: Угу. Так все просто.
3: Кинчик, смотри, займи собой. Self-love, это называется, то есть, сама, то есть me-time. То есть займи собой. Как у вас там процедура называется?
4: Гарбоксетерапия.
3: И еще с плазмой, что там делаете?
4: Плазмотерапия, да? Плазмотерапия.
3: Займи собой. Ну, самолюбие.
4: А, давай так. Ты, значит, оставляешь мне баблишко на развлечения в Москве.
3: Договорились.
4: А сам, пожалуйста,
3: договорились.
4: Вперед из песни.
3: Вот так и мы скажи, конечно.

0: DFM Воронеж. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» СРК «Дон». На календаре 7 мая, четверг. Днем в Воронеже будет 29 градусов тепла, малооблачно. Ветер западный от 3 до 9 метров в секунду. Давление в норме. Ближайшей ночью

0: стартуют продажи новой очереди квартир в четырехэтажных кирпичных домах. Новый дизайн, проверенное качество. Село Явное. ООО «Специализированный застройщик СРК Дон». Телефон 251-66-66. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Комплексное решение гинекологических проблем в клинике БЕВС. Анализы и диагностика. Лечение гинекологических заболеваний. Лечение недержания мочи. Планирование беременности. Интимное омоложение. Клиника БЕВС. Воронеж. Кольцовская, 12Б. Телефон 2.

0: всегда вкуснее. Бор-Авто объявляет охоту на скучные цены. Встречайте легендарный Тена Т7. Мощь, стиль и полный фарш уже в базе. Только сейчас беспрецедентная цена от 2 300 000. Успейте схватить самое выгодное предложение месяца в Бор-Авто. Тена Т7 – ваша новая яркая реальность. Подробности в Бор-Авто на Стужево 41 и по телефону 210-60-60.
1: Устрой продвинутый день рождения в стиле фиджитал. Hello Park Воронеж. Мир цифровых приключений. Фантастические аватары. Яркие пати-румы. Крутые инсталляции и оживающие проекции. Вау! К услугам гостей семейный ресторан и безупречный сервис. Забронируй праздник в Фиджитал Парке.
2: Ребята обзавидуются. Hello Park Воронеж. Сити Парк Град. Второй этаж. Подробности на сайте Hello Park Воронеж.

0: Пятница ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-1616. Круглосуточно.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Воронеже. 239-88-42.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Старый новый трек. Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И у нас очередная музыкальная рубрика, где на этот раз мы отправимся далеко в прошлое, да? Для того, чтобы откопать оригинал популярного сегодня ремейка. Рубрика «Старый новый трек».
2: Сегодня в нашем драндулете времени отправимся в поиски песни, которая пережила больше перезапусков, чем сам Виндак. Сегодня редкий случай, когда послушаем три ремейка, а потом уже оригу. Да.
1: Да,
2: потому что...
1: Слишком много версий?
2: Сэмпл очень популярный в России. И версий очень-очень много, действительно. Так, первый ремейк в нашем пути – это трек 2022 года «Tove Lo – To Die For». Слушаем.

0: Ну что ж, следующий ремейк, то есть второй ремейк сегодня мы послушаем. Ремейк две штуки 2005 года. Crazy Frog. Popcorn. Катя с таким удивлением на меня
1: смотрит. Crazy Frog?
0: Да,

0: третий ремейк знает почти вся страна. Он вышел в 1973 году, а в 76-м она была использована в 10-м выпуске мультсериала.
1: Ну, погоди!
0: Да, это группа Electric Coconut. Трек называется Popcorn.

0: Слушай, к оригиналу уже подходим, но попробуй интуитивно угадать, в каком году он вышел.
1: Если этот трек 76-го, если я правильно помню.
0: Третьего.
1: А, третьего был использован саундтреком 76-м. Да. Угу. Ну, конец 60-х.
0: Правильно! Вообще красотуля!
1: 69-й?
0: Молодец! Браво!
1: Вау!
0: В 1969 году Гершон Кингсли, он композитор, и он выпустил трек под названием «Попкорн», то есть «Попкорн». И, кстати, вот то, что сейчас играет, он тоже на самом деле создавал. Он сделал ремейк на собственный оригинал. Так что слушаем оригинал 69 года выпуска Гершон Кингсли «Попкорн». Вот оригинал.
1: Сейчас о погоде. Как мы тогда подходим.
0: Да. Ну, подегустировали.
1: И хватит.
0: Да, и теперь выбирай. То есть, что еще послушаем на бис?
1: Да ну, погоди, конечно.
0: А, ну, погоди. Ну, давай. Детство, да, вспомни, да?
1: Детство, да.
0: Так, Electric Coconut. Композитор тот же самый Гершон Кингсли. Попкорн 73-го года выпуска.

0: качественный саунд был.
1: Да, прикинь вообще, как хороший саунд был, да? Да? Так что волк сейчас танцует. И кто там еще был?
0: И заяц.
1: И заяц танцует, и бегемот, нет?
0: Бегемот? А, был такой, да.
1: Был бегемот? А я случайно угадал. А Бонифаци здесь, нет? Уже нет, да?
0: Это уже другой мультфильм и другая история.
1: Ну что ж, это шоу «Разбудилники». И на драндулете времени сегодня...

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Мы русские люди, мы умеем шашлык жарить. Знаете, вот проливной дождь, ливень. И мы вот так картонку держим все вместе над мангалом, чтобы шашлык пожарился.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну что вы, если мы решили пожарить шашлыки, мы их пожарим.

0: реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
3: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: «Пятерочка» выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы «Яндекс.Авто» прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресло и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.

0: Пока Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Фейканутые. Фейканутые.
2: Мама сей, мама са, мама макуса. Мама сей, мама са, мама макуса. Алоха, ди народ. Ты попал в антидремательное шоу «Разбудильники». Здесь антидремательный куратор. Катусовка Катя Бодрова.
3: И тот самый диджей Саймон.
2: Играем фейканутые. Игра, которая подарила нам такие названия танцев, как то ли «Камаринская Макарена», да, и «Хоровод Тверк».
3: Был такой. Сегодня будем придумывать кое-что другое совместно с нашим игроком. Это Оксана из Ростова. Оксана, yeah. Привет.
4: Здравствуйте, доброе утро.
3: Ну как тебя, тебя когда-нибудь фанфарами встречали с утра, Оксан? Вот просто за то, что
4: нет,
3: ты проснулась.
2: Прикинь, вот так ты входишь в зал, и вот это идет Оксана.
3: По красной ковровой дорожке.
2: Это что, такая дорога петлистая, что ли?
3: Нет, коровая дорога – это любая дорога уже, знаешь, после январских каникул, например, когда ты перекатываешься.
2: Катя, вот. Я таких дорог не встречал.
3: Оксана, а куда путь держишь?
4: На работу.
2: А еще долго ехать?
4: Минут 15-20.
2: А, то есть с нами столько 15 минут осталось с нами быть?
3: На 5 минуточек тормозни и пообщайся с нами для того, чтобы забрать фирменный мерч от Radio DFM. Игра «Фейкануты», в которой мы играемся втроем. Ты, Оксан, я и Саймон. Мы с вами сегодня будем придумывать цветы несуществующие.
2: Причем цветы, которые дарят, да? Которые растут, правильно?
3: А есть цветы, которые не растут?
2: Цвет. Есть цвет. То есть в русском языке одинаково пишется цвет. И цветы.
3: Спасибо, Саня, нам не нужно было пояснительной бригады. Мы, вот. В общем-то, с Оксаной поняли, что речь про цветы.
2: Для меня это взрыв одного места. То есть.
3: Ну что, тогда погнали. У нас одна минута на придумывание цветов, которые растут.
2: Да, название цветов, которые растут.
3: На ком прозвучит гонг, кто-то продул. Мы начинаем, ребята, погнали.
2: Так, Катя, ты идешь первой. Дальше прекрасная
3: Оксана.
2: И я Неро Пеперончино.
3: Окей.
2: Let's go.
3: Так, выдуманные цветы, давайте, из винянтус. Ну, парни знают, что такое и когда дарить.
2: Принес и сразу вина, написано на лице, да? То есть,
3: да.
2: Так, Оксана.
4: Максимус.
2: What?
4: Максимус.
2: Машинимус.
3: Прибыл. Ага, машинимус.
2: Ну, неплохо. Но у меня просто фигустин обыкновенный.
3: Это то, что ты мне подаришь на 8 марта? То, что ты мне подарил на 8 марта?
2: Это если вдруг ты мне подаришь носки, вот фигустин получишь.
3: Оверпрайсус.
2: О, дорого-богато.
3: Дорого-богато.
2: Так, Оксана, побыстрее.
4: Рогатый тивириус.
2: Ух ты!
3: Это какое-то заклинание.
2: Нет, что-то на богатом. А у меня будет кактубус капризный.
3: Капризный
2: кактубус.
3: Ты просто к любому реально название цветка прилагательное странное ставишь, и это почти как натурально. Пахунчик. Пахунчик.
2: Это прилично, да?
3: Прилично.
2: Цветы
3: прилично пахнет.
2: За приличные деньги тут проигрываешь.
3: Вот и пахунчик, он меня привел к проигрышу. Оксан, зато тебя к победе. Мы тебя поздравляем и вручаем фирменный мерч от Radio DFM.
2: Yeah.
4: Спасибо.
2: Теперь у нас есть секунда 6 на привет. Передашь?
4: Да, я передаю привет моим попутчицам, двум нотариям, тем, кто меня узнал, и желаю всем прекрасного и хорошего дня.
2: Yeah.
3: Ростов, включи тусовку.

0: Пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Владислав – это Влад? Ярослав – это Ярик. По сути, и там убрали Слав. Тогда почему Вячеслав – это Слава, а не Вичи?
0: Реклама. Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах-партнерах.
3: ВГО «Влада», «Спортсоюз», «Алгоритм номер 12», «Мечталион», «Срок лотереи» до 29.08.2024 года, тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28. Угрен 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
10: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
11: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
12: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
13: 6+.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.
16: Азест от нефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
17: Кофе хотите?
16: Это намек?
17: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
16: Нет кофе, нет бонусов?
17: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
18: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
19: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
20: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
21: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
22: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
23: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.

0: Разбудильники на радио DFM. И если у тебя был на сегодня запланирован урок английского, отменяй, препод сам пришел в эфир радио DFM. Его зовут Диджей Саймон. И прямо сейчас он познакомит нас с каким-нибудь сленговым словечком или целым выражением.
1: А я хотел спросить, почему? Я был уверен, что Катя скажет, потому что ретроград

0: как ты это объяснишь? Конечно, причем, ретроградный Меркурий.
1: Сегодня, причем по-особому, да, вообще?
0: Чуть-чуть это поверишь.
1: Да уж. Ладно, смотри, обычно в этих уроках делаем домашнее задание. Но я уверен, что ты помнишь Go Screensaver. Точно помнишь, что это означает? Вот заставка в компе, да, то есть Screensaver.
0: А, это когда ты подвисаешь немножечко. Человек подвисает, как компьютер.
1: Да, когда что-то его увлекает и так завораживает, что он даже уже не помнит, что лицо.
0: Да.
1: Вы знаете, это состояние заставки в компе.
0: Да, и ты говорил, что это, например, когда парень засмотрелся на красивую девушку.
1: Да.
0: И хоп, завис.
1: Да, а если в Африке, то есть у нее еще классный багажник, то есть завис и вообще больше ни о чем не думает.
0: Ну что ж. А жена тебе хлобысь.
1: Не, он не женат, но женат и сразу в табло бы получил, конечно. Его бы реально свернули. Ну что ж, сегодня вот такая фраза. Hit the head.
0: Hit
1: the head.
0: То есть, хит в голове.
1: Да, то есть дословный перевод это как...
0: А хит это удар.
1: Да, то есть как бы это удар по голове, да?
0: Удар по голове. Mm-hmm. Ну, что бы это могло значить, да?
1: А если это зов природы, как ты думаешь, что такое hit the head?
0: Это когда март, котики ищут кошечек, что?
1: Ну...
0: Другой зов природы?
1: Другой. Другой. Ну, важно.
0: Что в поиск еды? А. Что еще? Куда нас зовет природа?
1: Ну, это обычно происходит после еды.
0: Это неожиданно, когда тебе захотелось...
1: Да, в одно место.
0: Найти дверь МЖ.
1: Именно так, да. То есть зов природы действительно...
0: А почему в голову-то?
1: Вообще умница. Правильный вопрос ты задаешь. Смотри, этот сленг пришел от моряков. А тогда, когда были такие парусные суда, то есть отведенное место, то есть для экипажа, для туалета располагалось именно в передней части корабля. И это как раз голова. И когда говорят, что I'm going to hit the head, то есть я иду ударить по голове именно вот.
0: Как интересно, этимология интересная.
1: Прикинь, то есть это head, это как бы
0: голова корабля.
1: Корабля, и именно там и располагался туалет. И когда каждый раз кто-то говорит, что он идет ударить по голове, все поняли, что куда он шел.
0: Супер интересно. И так корректно, можно даже за столом сказать.
1: Да.
0: Hit the head.
1: I'm going to hit the head. Или I need to hit the head. Все поймут, что все, да. И даже с облегчением потом пожелают.
0: Очень английский с шоу «Разбудильники».

0: иду ко дну.
1: ДФМ Воронеж. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: На календаре 7 мая, четверг. Днем в Воронеже будет 29 градусов тепла, малооблачно. Ветер западный от 3 до 9 метров в секунду. Давление в норме. Ближайшей ночью плюс 15. Ясно.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Клиника БЕВС. Широкий спектр УЗИ-исследований на современных аппаратах экспертного класса. УЗИ-диагностика внутренних органов, суставов и сосудов. Стоимость от 900 рублей. Квалифицировано, безопасно, комфортно. Клиника БЕВС. Телефон 200-1000. Клиника БЕВС. 200-1000. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

всегда вкуснее. Почему покупатели выбирают входные двери Torex? Потому что Torex – это заводское качество. Это стильный дизайн. Это сертификат на 10 тысяч рублей каждому посетителю. В честь открытия салона Torex на проспекте Труда, 68. Подробности у менеджеров салонов Torex. Сроки проведения акции до 31 мая.

0: номер. Запоминайте, записывайте. 965-115-51-15. 965-115-51-15. Устанавливаем контакты, ну и заодно включаем тусовку. Про это мы уж точно никогда не забудем. My Favorite Game от Cardigans и также Body Talk. Это Алиф Абон. Впереди, дождитесь.
1: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и JQJ6.

0: пишите, записывайте короткие голосовые. 965-115-51-15, это наш номер. И вот, пожалуйста, тут просится в эфир Александр, он записал голосовое. Саш, что у тебя? Где слушаешь DFM? Признавайся.
1: Привет, Тимур, слушаю вас на работе. Работаю главным специалистом в управлении образования. Это Ижма, Республика Коми. С праздником, любимый вас, DFM.
0: Спасибо, Александр, тебя тоже с праздником. Алена из Питера пишет, что сегодня она отдыхает и сейчас слушает радио DFM на даче. Завидуйте, пишет она. Сегодня у меня будет баня. Ну, пока мы тут будем париться на работе, Алена то же самое будет делать в бане. Ну, видимо, уже сейчас делает или вечером, не знаю. И вот еще одно сообщение. Привет, DFM, слушаю вас у моря. Отдыхаю в Сочи, майские каникулы продолжаются, а уже хочется на работу, Настя написала. Либо Настя вот таким образом решила пошутить, либо она реально тот самый человек, который даже во время отдыха думает о работе. Нужно это исправлять, нужно что-то с этим делать, Настя.
2: Реклама. Кто мечтал о пицце гласной, настоящей и большой? Много сыра, много мяса, видно, повар был крутой. Хочешь вкусно развлекаться, вам не нужно сомневаться, как

0: пришла пицца. 295 97 20.
1: Выключите уведомления. Сделайте глубокий вдох. Всего полчаса, и вы в заповедном лесу. В парк-отеле «Тайга». Здесь только шепот реки, пляж и жаркая расслабляющая баня. Покатались на сапах? Отлично. А теперь в ресторан за вкусным ужином. Слышите? Это не звук будильника. Это вы выдохнули. Парк-отель «Тайга». Приезжайте отдыхать.
2: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
3: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго.
2: ИП «Гринёв Денис Петрович», ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
4: Спина ноет, колени хрустят, шею не повернуть.
5: Когда тело болит, оно просит внимания.
6: В Центре восстановления и реабилитации «Медика» помогают при болях в суставах и спине, сколиозе, последствиях травм и хроническом напряжении. Мануальная терапия, остеопатия, современная физиотерапия, УВТ, высокоинтенсивный лазер, лечебная физкультура, массаж, иглотерапия. Индивидуально и бережно. Центр восстановления и реабилитации «Медика». Воронеж, улица Бахметьева, 3А. Телефон 2-602-280. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Воронеже. 239-88-40.

0: что нам пригодится, это точно. Звоните, скоро поиграем. Вот еще раз вам номер. Сделайте это прямо сейчас.
1: Играй! Получай подарки! Звони! 8! 4, 9, 5! 956! 10! 12!

0: вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
1: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-77-466-89-840. Город Москва.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
3: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 26 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве сроков и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44. Город Ставка.
2: Успех.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
1: ВГЛПД, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.

0: Деревня Калинина.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
3: Квартиру сниму на суточно.ру.
4: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Up the next.
5: А дальше тусовка. On DFM.

0: Анна, которая занимается полезными домашними делами, домохозяйка, Иван, водитель, скорее всего, сейчас находится на работе. Ваня, привет, алло.
1: Алло, алло.
0: Вань, ты сегодня работаешь?
1: Нет, сегодня выходной.
0: Выходной, а у Ани нет выходных, потому что она постоянно занимается домашними делами. Аня, привет.
2: Привет.
0: Привет. Чем мы будем заниматься? Тоже очень полезным делом. Играть в пинг-понг. Вы по очереди будете говорить слова на определенную тему. Каждое следующее слово при этом должно начинаться на последнюю букву предыдущего. Выиграет тот, кто последним даст свой ответ до специального сигнала. И этот самый сигнал может прозвучать в любой момент. Повод у нас сегодня такой. В этот день, 7 мая, родился Эдвин Телленд, создатель фотокамеры Polaroid. И, собственно, тема пинг-понга образовалась сама собой. Ну, после такой-то даты. Ну, тема, знаете, как называется? Фотография. Аня, первое слово будет от тебя, соответственно, тебе и начинать. Слушаем. Какое словечко подкинешь?
2: Слово «снимок».
0: Снимок принимается буква «К». Достается Ивану. Пожалуйста, Ваня.
1: Вот Ваня сразу и приехал.
0: Да, подожди, еще время есть подумать. Фотография, буква «К».
1: Картинка.
0: Картинка, конечно. Буква «А».
2: Так. Буква А. Ну, аппарат.
0: Аппарат. Естественно.
2: Пойдет?
0: Конечно. Пойдет буква Т. Ваня.
1: Типография.
0: Да, буква Я. Вот тут посложнее, я думаю. Хотя нет. Буква Я. Фотка. Фотография.
2: Я.
0: Ну что,
2: яркость.
0: Яркость. Пойдет? Да, принимается. Буква Т, пожалуйста.
1: Трафарет.
0: Не успел. Чуть-чуть.
1: Да. Но вообще бы подошло слово.
0: Ну, слушай, я, конечно, не фотограф, но думаю, что у каждого фотографа есть какой-то трафарет. Ну, хотя бы тень бы сказал, тогда бы, может, точно подошло
1: ничего
0: слово.
1: Ничего страшного.
0: Ничего страшного для тебя и ничего страшного для Ани не случилось, потому что Аня сегодня одержала победу. Аня, мы тебя от всей души поздравляем вместе с Ваней.
2: Спасибо большое.
0: Дарим тебе фирменный мерч Радио ДФМ, ну и тебе, соответственно, Ивану. Вы оба из Барнаула, я знаю, да?
1: Да-да.
0: Желаю вам хорошего продолжения этого дня. Но скоро у вас там вечер, поэтому скоро будете отдыхать. Давайте, и заранее вам желаю хорошего отдыха. Спасибо, ребята, счастливо, пока.
1: Всего доброго.

0: DFM Воронеж. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» СРК «Дон». На календаре 7 мая, четверг. Днем в Воронеже будет 29 градусов тепла, малооблачно. Ветер западный от 3 до 9 метров в секунду. Давление в норме. Ближайшей ночью плюс 15. Ясно.

0: стартуют продажи новой очереди квартир в четырехэтажных кирпичных домах. Новый дизайн, проверенное качество. Село Ямное. ООО «Специализированный застройщик СРК Дон». Телефон 251-66-66. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.

0: Остаться ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-1616. Круглосуточно.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Воронеже. 239-88-40.

вы слушаете радиоканал DFM Воронеж. СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 36-00616 от 11 мая 2022 года. Для лиц старше 12 лет. В Воронеже 11 часов.

0: Game time.
1: Game time, baby. И не просто геймтайм, а праздничный, самый-самый праздничный геймтайм, который только может быть, потому что сегодня замечательный день, 7 мая, сегодня самый, что ни на есть, наш праздник, праздник всех, кто причастен к работе радиостанции «День радио». Ребята, ради этого события стоит жить, ради этого события стоит прийти сегодня на работу и провести вот этот замечательный эфир, ну и, конечно же, поблагодарить за открытие радио. Человечество должно русского изобретателя, физика Александра Попова. Именно он в 1895 году, соответственно, 7 мая, представил научному обществу вот эту самую радиосистему. Ну а сам праздник, День радио, впервые отметили в 1925 году. Ну что, это получается уже 101 год назад. Да, в прошлом году был юбилей, а в этом году вот перевалили за серьезную дату. Ну супер же, невероятная история вот этого магического чего-то, перед магической передачей сигнала по воздуху, без проводов, при помощи каких-то неведомых приемников и передатчиков, которые нам, простым людям, возможно, ну и не совсем понятны. Но зато мы точно знаем, что такое магия радиоэфира и что такое общение здесь и сейчас, в момент, вот этот живой момент, в момент именно вот этот самый настоящий и самый классный. Я уверена, что все, кто сейчас вместе с нами, покачали головой, 100% сказали «да, обожаем, любим, ценим и всегда будем слушать радиостанции». Это тот способ связи, который не зависит ни от каких там этих ваших интернетов и всяких катаклизмов. Да, связь в FM-диапазоне всегда с нами. Ну и, конечно, сегодня я предлагаю вам делиться эмоциями, ни в коем случае их не прятать, ни в коем случае их не сдерживать, а рассказывать, почему же радио всегда в ваших сердечках. Ребята, пожалуйста, жду от вас звоночков по телефону 239-3464. Жду, конечно же, сообщений в МАКС по номеру 8-960-101-104-3. И, естественно, сейчас постараюсь охватить все те комментарии, которые вы уже оставили в нашей группе ВК «Радио ДФМ Воронеж 104.3 FM». И будете оставлять еще, я абсолютно уверена. Буду сейчас все читать, произносить в эфире с огромнейшим удовольствием. Ну и, конечно, не можем мы в наш профессиональный праздник оставить вас без подарков. С удовольствием будем вручать вам комбо-наборчики от Radio DFM. Все, что в них входит, вы можете лицезреть на прямой трансляции. Она уже идет в нашем сообществе. Пожалуйста, заходите, смотрите. Комбо-набора будет 3. Получит его сегодня утром 3 наших слушателя. Один из среди тех, кто дозванивается, другой среди тех, кто оставляет комментарии, ну а третий среди тех, кто пишет нам сообщение в МАКС. Все, мне кажется, очень просто и очень честно. 3 способа связи, 3 комбо-набора, 3 победителя только в утреннем эфире. Ребята, будет обязательно. Заходите, залетайте, врывайтесь в наш праздничный эфир. Ну и, конечно же, будьте вместе с DFM. Мил Демидова с вами этим утром. Поехали! Поехали!

Почему радио всегда в вашем сердечке, ребята? Мы сегодня этот вопрос обсуждаем. Праздничный эфир на DFM у нас продолжается. И, конечно, подарки ждут своих обладателей. Мы сегодня приготовили для вас комбо-наборы. Поход на аттракционы в океанариум, пригласительный билетик и пицца, естественно.

Три таких комбо-набора будет разыграны в утреннем эфире. Один среди дозвонившихся к нам в студию, второй среди написавших в Макс, третий среди тех, кто оставляет комментарии в группе ВК. Мне кажется, все четко достаточно рассказала, описала, а вы не скупитесь сегодня на приятные слова, и это очень-очень радует. Итак, радио в сердечке у Артемия, потому что это радио DFM. Вот мой воздушный поцелуй полетел. Успехов, процветания, ну и, конечно же, с праздником. Здесь нас поздравляют ребята, потому что волны ветрено, вольные свершения с радио по жизни. Это от Максима. А у Марии более развернутый ответ. Любимый DFM, вы настоящий витамин счастья в нашем эфире. Спасибо, что каждый день вы делаете ярче, настроение выше облаков. Вы в сердечке, потому что ваши ритмы совпадают с ритмами нашей жизни. Желаю вам оставаться такими же драйвовыми, дерзкими, танцевальными. Пусть плейлист только обновляется, а любовь слушателей растет. Да, dance now. Но когда-то было так, а сейчас мы включаем тусовку, ребята. Ежедневно, ежечасно и ежесекундно. Постоянно. Давайте, друзья, и вы тоже расскажете мне, почему же вы любите радиостанцию, почему радио всегда в вашем сердечке и вместе с вами идет по жизни. Поделитесь этими, я надеюсь, теплыми и искренними чувствами по телефону в студии 239-3464 в мессенджере Макс 8-960-101-104-3, ну или же в группе ВК Радио DFM Воронеж 104.3 FM. За каждый ответик я вам раздам номерочек, а в конце мы выберем трех победителей, которые получат от нас комбо-наборчики поздравительные.

0: Можно уехать за миллионы миль, вот как только что нам посоветовали. Ну, а может быть, предложили Оффенбах. Но в любом случае, в любом месте в России, так это точно, позывные радиостанции ZFM вы однозначно найдете. Практически во всех городах и населенных пунктах. Ну, это не может не радовать. Сегодня в день радио я собираю ваши ответы, почему радио всегда в ваших сердечках, и готова нам об этом поведать Наташа, которая дозвонилась к нам в студию. Доброе утречко, Наташа.
1: Алло, Амина, доброе утро.
0: Доброе-доброе. Ну что, радио в твоем сердечке, почему?
1: Ой, я с радио постоянно и встаю, и ложусь, и готовлю, и работаю. То есть радио всегда меня окружает, особенно DFM. Любимая радиостанция.
0: И почему же именно такой выбор? Ведь множество способов есть себя развлечь, не знаю, там включить в какой-нибудь подкаст в наушниках, телевизор. Почему радио?
1: Я с детства обожаю музыку.
0: О, вот оно что.
1: Все-таки... Я без музыки и без вашего радио жить не могу.
0: Ну, все. Все, я напросилась на эти самые комплименты. Я их дождалась. Естественно, на сердце ведущего сразу растаял весь лед, который только был возможен, если он был. Ну и, конечно, спасибо тебе, Наташа, за приятные слова. Ты сегодня дозвонилась нас первая, так что для розыгрыша твой номер среди дозвонившихся будет номером один. Запомни его, пожалуйста. Я думаю, ты его быстро запомнишь, я надеюсь.
1: Спасибо.
0: А теперь приветы и пожелания, поздравления. Может быть, есть еще кому-нибудь сегодня отдельные.
1: Я хотела бы вас прежде всего поздравить.
0: Спасибо.
1: Пожелать вам ярких эфиров, интересных гостей, мудрых мыслей и добрых всяких отзывов о вашей радиостанции, чтобы вы и дальше нас радовали, процветали.
0: Спасибо, Наташенька, огромное, очень приятно. Спасибо, тебе классного дня. Оставайся, естественно, вместе с DFM. Я так понимаю, другого выбора просто быть не может. Давай, хорошего дня, пока-пока.
1: Всего доброго.
0: Так, ребятушки, ну что, я вас тоже жду и по телефону, и в Максе, и в группе ВК. Пожалуйста, рассказывайте, почему радио в ваших сердечках всегда, постоянно рядом с вами находится. И, конечно, эти ответы будут индивидуальными номерочками подписаны, чтобы потом в конце программы рандомайзер выбрал троих счастливчиков. Один из тех, кто оставлял нам комментарии, один из тех, кто писал в мессенджер Макса, один из тех, кто звонил, получит сегодня по комбу наборчику. Они представлены, между прочим, на прямой трансляции. Залетайте в группу ВК «Радио ДФМ Воронеж 104.3 FM». Смотрите ее и участвуйте сегодня в розыгрыше раздачи подарков и, конечно же, раздачи приятных слов для нас, как сотрудников радиостанции.

согласной, настоящей и большой. Много сыра, много мяса, видно, повар был крутой. Хочешь вкусно развлекаться, вам не нужно сомневаться.

0: Ребята, продолжаем утреннее включение. Оно уже, между прочим, в самом разгаре. На связи со мной Машенька, наша замечательная, добрая подруга и радиослушательница, верно я. Маша, доброе утро.
1: Доброе утро, милочка.
0: Доброе-доброе. Ну что, оно сегодня не только доброе, но и праздничное. Невероятно, у нас здесь подарки, у нас здесь веселье, у нас здесь приятные речи и слова. Ну и, конечно, ваши ответы на вопрос, почему радио всегда в сердечке, Машенька.
1: Ну, а как может быть иначе, милочка? Ну, как вы, вот, наше любимое радио DFM, не может быть в сердечке. Вы всегда нас радуете, вы всегда супер, вообще позитивные. Я таких ведущих ни на какой радиостанции больше не встречала, поэтому на других радиостанциях не задерживаюсь. Только DFM.
0: Вот так вот. То есть наша доброта, любовь и взаимопонимание важны для наших радиослушателей. Я так понимаю,
1: конечно,
0: что доброта спасет мир.
1: Конечно, это вот в первую очередь. Главное вот быть на одной волне. А
0: класс.
1: Мы с вами однозначно на ней.
0: Все, Машунь, я тебе сердечко на прямой трансляции отправила вот так вот отдельное. Спасибо тебе за добрые слова прекрасные. Ну давай теперь приветы и отдельные кому-нибудь слова поздравительные. Может быть, есть другой повод, кроме Дня радио сегодня?
1: Ну, другого повода у меня нет, поэтому еще раз вас с профессиональным праздником.
0: Спасибо.
1: Чистых волн, вам благодарных слушателей, и только вот процветание, растите, растите, и ввысь, и вширь, и, ну, я имею в виду, не ведущий.
0: Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Хотя это выгодно, если ведущий вырастет вширь, он в дверь просто не пройдет, и можно все время сидеть в студии, работать, и работать, и работать. Очень удобно.
1: Вот. Ну и приветы всем любимому мужу, детишкам, кошке нашей, ну и всему Воронежу, всех с Днем Радио.
0: Отлично, Машенька, тебе тоже от нас пламенные поцелуйки. Мы знаем, что ваша семья всегда рядом с радиостанцией DFM, и это очень-очень тоже нам приятно. Не уходи, пожалуйста, не клади трубочку, я должна буду у тебя взять координаты, номер телефончика, чтобы в случае победы мы могли с тобой связаться, ну а номер твой сегодня среди дозвонившихся второй, запомни его, пожалуйста. Все, не клади-ка, пожалуйста, трубочку. Так, ребята, я вам напоминаю, что вы можете и писать, и звонить, и оставлять комментарии в группе ВК за ваши ответы, почему радио всегда в вашем сердечке. Вы сегодня получаете индивидуальные номерочки, а в конце получаете шанс забрать у нас один из трех комбо-наборов. Разные способы связи, три разных розыгрыша и три победителя сегодня обязательно в утреннем эфире будут.

0: Слушайте, ну плейлист сегодня, конечно, подобран каким-то особенным способом, чтобы нравиться мне. Очень много моих любимых композиций за это утро уже прозвучало. Я тут пою, танцую и радуюсь вашим сообщениям, которые пролетают и в Макс, и в комментарии в группе ВК. Давайте, прежде чем я приму звоночек, немножечко почитаю сообщения, потому что я думаю, что ребятам, которые пишут, надо дать слово. Радио всегда в сердечке, это только DFM. Горячо всегда, как в печке, на волнах 104.3 FM. Класс! От Машеньки. Вот так прекрасно. Потому что DFM всегда в сердечке, потому что тут отличная музыка, хочется петь и танцевать. Вот прям как мне сейчас. Так, DFM с праздником радио всегда в сердце, потому что это музыка. Музыка — это DFM, да, 100%. Потому что DFM помогает жить интереснее, веселее и часто шутит. Много викторин в прямом эфире и много песен. Это от Светочки. Радио для меня — это музыка, источник информации, да и психологическая поддержка, конечно. А главное, доступно всем. Ура, ура! Ура, это Лариса. Но есть, кстати говоря, и люди недовольные. Говорят, сплошное разочарование. Сколько ни пишу, ни одного звонка, ни одного розыгрыша от Елены. Леночка, я думаю, что, возможно, надо пожаловаться на наш рандомайзер. И он частенько выбирает победителей. Конечно, мы его пожурим, скажем, дай Лене подарок уже в конце концов. Но я думаю, что он одумается. А вообще, я думаю, что вот, например, Антон, который сейчас у меня на связи, сможет точно подтвердить, что участие в розыгрышах здесь, на 104.3, оно очень беспристрастное, и всегда ребят получают подарки. Антон, права я?
1: Права. Я даже разочек испытал удачу. Рандомайзер выбрал меня все-таки.
0: Вот, видишь, я думаю, что он такой товарищ, он старается выбирать разных людей. Я думаю, что многие из тех, кто с нами постоянно, не постоянно пишут, постоянно звонят, были победителями и не раз. Но те, кто пореже попадает в лапки этого коварного рандомайзера, те, конечно, не так часто, возможно. Но и удачу надо испытывать, мне кажется, почаще. И тогда, возможно, и он будет, он тебя просто уже будет узнавать в лицо и говорить: о, это наш. Давай, заходи почаще. Так, Антон, почему радио в твоем сердечке? Расскажи мне, пожалуйста.
1: Я люблю музыку. Музыка поднимает дух, настроение. Вот, хочется двигаться. Вот, и даже погода будет плохая, все равно на душе будет весело.
0: Вот это точно, это правда. Именно так оно и есть. Музыка точно поднимает настроение, а у нас музыки тут, хоть отбавляй. Спасибо за приятные тебе слова и пожелания. Есть ли у тебя приветы кому-нибудь?
1: Да, привет огромный моей семье, жене Маше, сыну Егору. Вот, огромный привет вам, DFM.
0: Спасибо.
1: Ну, всем, кто меня узнал, огромный привет. Погода начала радовать, лето наконец-таки наступило.
0: Да, мы тоже очень радуемся. Уже здесь целую неделю восхищаемся прекрасной погодой. Будем надеяться, что она не испортится и не подпортит нам майские праздники. А тебе, конечно же, хорошего дня, удачи. Твой номерочек сегодня среди дозвонившихся номер 3. Запомни его, пожалуйста.
1: Я
0: и жди розыгрыша в конце программы. Давай, хорошего дня. Пока-пока. Так. Так, ребята, я стараюсь просмотреть все-все-все ваши сообщения. Конечно же, мне очень приятно читать ваши поздравления, ваши приятные слова, которые вы от души оставляете нам и в комментариях, и в мессенджере. Но вопрос, который сегодня участвует в розыгрыше, звучит так. Почему радио в ваших сердечках? Я именно за ответы на него раздаю индивидуальные номерочки. Так что, друзья, отвечайте, пожалуйста, на него в сообщении в мессенджере Макс по номеру 8-960-101-104-3, в группе ВК «Радио DFM Воронеж 104 и 3FM под прямой трансляцией или же под постом с темой утреннего эфира. Ну и, конечно, дозванивайтесь. Я успею, кстати говоря, еще звоночек один принять прямо сейчас. И, возможно, невозможно, он, наверное, будет уже финальный на сегодня. Так что 239-3464 — это те циферки, которые нужно набрать, чтобы поучаствовать сегодня в розыгрыше комбо-наборчиков.

0: Вот и еще один звоночек в студии Минца. Мы сейчас будем с Леночкой общаться. Лен, доброе утро.
1: Доброе утро, Мила.
0: Доброе-доброе. Ну, сегодня у нас в эфире ребята, которые постоянно нам звонят, постоянно нам пишут, постоянно с нами на связи, всегда, в любой момент, и в розыгрыше, и без розыгрыша. Ну, короче говоря, сегодня среди дозвонившихся исключительно прям вот настоящие наши большие-большие огромные друзья, что не может не радоваться. Значит, подарок достанется реально человечку, у кого радио в сердечке. Правда ли я говорю, Леночка?
1: Да, именно так. Сегодня прям я очень рада, что до вас дозвонилась. Сегодня прям это было очень сложно сделать, как никогда. Вот, хочу вас поздравить с профессиональным праздником, пожелать
0: спасибо.
1: Вам успехов, удачи, дальнейшего развития, чтобы у вас было как можно больше радиослушателей. И спасибо вам за ту позитивную атмосферу, которую вы создаете, и за то настроение, которое дарите ежедневно. И хочу также отметить людей, которые за кадром, именно рекламной службы, за их очень такое трепетное, любезное, скажем так, общение, когда приходишь. Спасибо вам огромное.
0: Отлично. Ну, Лен, я так понимаю, что вот это все был ответ как раз-таки на мой вопрос, почему у тебя радио в сердечке, потому что все вместе тебя радует.
1: Да, именно так.
0: Ну, супер, давай, вот так я подытожу, вот этот диалог. Ну, конечно, радиостанция, это и ведущие, и рекламная служба, и программный директор, и генеральный директор, и технические директора, и редакция, все-все-все-все-все-все-все. Нас очень-очень много, и бухгалтеры, и юристы. Короче говоря, радиостанция делает очень много людей, и, да, слышно в эфире только ведущего, но всем мы сегодня, конечно, вместе с Леночкой пожелаем отличного праздника, правильно?
1: Да, и командная работа в дальнейшем.
0: Вот. Я думаю, что без этого не сложилась бы та замечательная атмосфера, которая у нас есть в эфире. Если есть классная командная работа за кадром, всегда и в эфире получается очень круто и весело. Лен, спасибо тебе огромное за приятные слова. Тебе обязательно передам, если вдруг все те, кто за кадром сегодня тебя не услышали, но обязательно передам им твои поздравления. Классного тебе дня. Пока-пока.
1: Пока.
0: Супер. Ну что же, ребятушки, вот так вот, такие приятные речи, такие чудесные эмоции, такие невероятные слова я сегодня от вас услышала. Радуюсь, улыбаюсь во весь рот, просто, не знаю, испытываю невероятные эмоции, невероятные впечатления. Сейчас уйдем на небольшой перерывчик. Я за это время раздаю вам номерочки ваши индивидуальные, чтобы вы смогли поучаствовать в розыгрыше. Комбо-наборчиков, 3 штучки их будет. Один среди тех, кто нам писал в Максе, другой среди тех, кто писал комментарий, ну а третий среди тех, кто звонил и отвечал сегодня на вопрос, почему радио в ваших сердечках, друзья. Именно на него и стоит отвечать, чтобы поучаствовать в розыгрыше. Ну и, конечно, совсем-совсем скоро вернусь, назову имена победителей и еще немножечко ваших ответов почитаю сегодня с огромным удовольствием. На календаре 7 мая, четверг. Днем в Воронеже будет 29 градусов тепла, малооблачно. Ветер западный от 3 до 9 метров в секунду. Давление в норме. Ближайшей ночью плюс 15. Ясно.
2: Реклама. Парк развлечений будущего ближе, чем ты думаешь. Грандиозная фиджитал-вселенная Hello Park теперь в Воронеже. Интерактивные комплексы, оживающие проекции, магия технологий, творчества и движений. Семейный ресторан для наслаждения вкусом и пати-румы для невероятных праздников.
3: Круто! Хочу туда!
2: Поехали! Hello Park Воронеж. City Park Град. Подробности на сайте Hello Park Воронеж.
4: Телефон рекламной службы Радио DFM в Воронеже. 239-88-42.

Ух, да какой геймтайм, ребята, невероятнейший геймтайм, это что-то с чем-то. Сегодня столько приятных слов в адрес нашей радиостанции. Вообще, в принципе, прослушивание радио. Я услышала, что меня это просто не может не радовать и не восхищать, и не вдохновлять, кстати говоря, на дальнейшую работу. Ну что же, почему радио в ваших сердечках, радио в моем сердце, потому что музыка дарит позитивные эмоции, потому что звучат любимые песни, поднимают настроение, потому что DFM умеет поднять настроение за секунды. Слушаю DFM уже много лет и каждый раз удивляюсь, как точно они подбирают треки, будто знают, что мне нужно именно сейчас. Энергичный бит, чтобы взбодриться, или мелодичный ремикс, чтобы вздохнуть, выдохнуть. Это радио стало частью моей жизни, как любимый плейлист, только еще круче, потому что его создают профессионалы. DFM не просто играет музыку, она создает моменты, которые запоминаются. Вот поэтому она и поселилась в моем сердце. Вот так вот, DFM, море позитива, хорошее настроение, именно поэтому оно в сердечке. Ух, друзья, какие слова, какие невероятные истории. Так, что у нас еще? DFM, высший класс, спасибо, что вы есть у нас. Красота, самые любимые, продолжайте нас радовать. Будем. Ведущие не говорят сверху, общаются на равных, шутят, делятся историями, реагируют на сообщения в эфире. Создается ощущение, что ты не один в наушниках, ты в компании таких же фанатов хорошей музыки и хорошего настроения и общения. Я вот здесь добавлю, Жень, к твоим прекрасным словам еще и вот эту свою замечательную фразу. Так, что у нас есть еще? Еще, конечно же, есть у нас поздравление. Поздравление для Светланы от Александры. Я думаю, что сейчас тоже уместно будет поздравить одну из наших слушательниц, конечно же, с ее днем рождения. Света, ура, ура, ура, здоровья тебе, дорогая подружка, удачи, любви и яркого солнца, пишет Сашенька. И, конечно же, участвует в розыгрыше. Любимое радио, вы в самом центре моего сердечка. Я с вами и в будние выходные, дома и на работе, в машине, в наушниках и во всех колонках. Спасибо за позитивное настроение. Мила, ты как солнышко. О, ну все, засмущали. От тебя, мне кажется, лучи достают везде, завораживают нас и заряжают нас на позитив. Саша, муа, все, обцеловала, облюбила, обняла. Ну и, конечно, еще раз твою подруженьку Светочку поздравим с днем рождения от всей нашей дружной компании. Так. Что я должна буду сейчас сделать? Я должна буду сейчас не только наслаждаться вашими приятнейшими речами, но и, естественно, я должна буду раздать вам финальные номерочки, которые у меня есть, и я это прямо сейчас делаю. Друзья, дайте мне буквально несколько секундочек, чтобы я завершила раздачу этих самых номерков, потому что вас много, рука у меня одна, пальцев на ней, которые нажимают на клавиши, и вот всего вот два. Так, сейчас я раздаю, я думаю, что финальные уже у нас будут номерки, а может быть и нет. Сейчас надо будет обновить страничку нашей группе ВК 44. Вот этот сейчас, вот сейчас номер 44 появляется здесь. Но может быть уже за это время что-то еще пролетело. Конечно же, я буду рада вашей поздравительной речи слушать сегодня целый день, потому что до 4 часов я нахожусь в этой студии. В 4 часа, конечно же, выйдем с вами в эфир, но выйду я туда, в него, не одна, а с нашей гостью, потому что, ну, какой же праздник без вкусностей. Поэтому у нас в гостях сегодня будет кондитер Светлана Мячина. Она принесет, наверное, нам что-нибудь вкусненькое. Мы, возможно, но это не точно, с вами тоже поделимся. Итак, да, есть еще у нас ответики, и я не могу оставить их без внимания. Давайте, друзья, номер 46, 47, 48. 8, 47, 47, 48. Так, 48. Кстати говоря, те, кто сегодня в дневном эфире не успели поучаствовать в розыгрыше подарков или по какой-то причине решили этого не делать, у вас, кстати, будет такая возможность вечером. Вы уже можете оставлять свои вопросики под постом для нашего гостя.
Мы их ждем, принимаем. Света выберет, естественно, самый лучший, самый классный, самый интересный. Так, и у нас, что у нас? У нас завершаем, почти, я почти закончила. Ребята, да, почти закончила раздавать все самые номерочки. В последнюю секунду буквально пролетают у нас раздавать все самые номерочки.

31-32 в мессенджере Макс. Это тоже финальный. Все, поехали на розыгрыш. Быстренько сейчас загружаем 32. Ответик у нас было в мессенджере Макс. Генерируем случайное число. И это номер 25. У кого? У кого? У кого? У Марии номер 25. Машенька, мы тебя поздравляем. Летит тебе наш поздравительный смайл. От тебя ждем, конечно же, координаты. Номер 25, Мария. Почему DFM сердечки? Потому что DFM, под DFM даже пробки не раздражают. Это, кстати говоря, очень важно. Так, 53. 53 ответа было в группе ВК. Генерируем мы и здесь случайное число. Красивый номер 30. Кому он достался? Покричите, пожалуйста, кому достался номер 30? Инга, Инга, я тебя вижу. Номер 30 твой. И подарочек в виде комбо-наборчика улетает тебе. Ну и осталось выбрать одного из четырех, кто был сегодня у нас на созвоне. Номер 4. 4, и это из четырех. Номер 3. Антон, мы тебя поздравляем тоже. Тебе тоже достается подарок. Все, друзья, я улетаю. Убегаю, уплываю. Всем классного дня. Продолжим вечером. Пока-пока.

0: дома. Но если в вашем городе сегодня тоже отличная погода, светит ярко солнце, тогда вы с легкостью можете со мной разделить эту самую радость. Ну, слушайте, вот когда за окном плюс 27, желание работать становится все меньше и меньше. И тут не нужно придумать что-нибудь такое, знаете, новое, какие-то оправдания. Я даже уверен, если провести тайный опрос, прямо сейчас на работе у себя проведите, все, в том числе самый важный начальник, самый ответственный сотрудник, трудоголик, ну, не отказался бы прогуляться, да, когда такая погода за окном. Но все-таки дела нужно решать. Этого сделать не помешает, так что быстрее все делаем, а потом уже и до проглок дело дойдет, обязательно будем заниматься этим приятным занятием. Ну а пока о музыке. Бенаси Брос, Эбон и также Ваня Дмитриенко. Вот кто ожидается у нас впереди на Радио ДФМ. Включаем тусовку.
1: Реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
2: Успел.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
4: Просто так.
3: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ.

Мне тут недавно попался кусочек интервью, после которого я еще больше стал просто любить Николь. Что она там сказала? Я предлагаю послушать. Давайте это сделаем. Ну, она говорит то, что она росла, читая русскую литературу и была просто помешана на русских. Интересно, а что такого могло произойти, после чего Николь Кидман помешалась на русских, а? Потому что у меня был список из книг, которые должен прочитать каждый.

хочется, и давайте себе в этом деле не отказывать. Тем более, впереди у нас квиз, принимайте в нем активное участие, звоните. 8-495-956-1012, набирайте этот номер как можно быстрее. Мне нужен один участник, с которым, собственно, мы и будем устраивать тут веселье. Вы будете отвечать на вопросы,

0: Потом будем подсчитывать количество правильных ответов, и без подарков дело не обойдется. 8-4-9-5-9-5-6-10-12. Набирайте.
1: Каждый будний вечер на радио Дефа.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: В Германии люди помогают жабам переходить дорогу. Господи, я одной жабе замуж помогла выйти. Не то, что дорогу перейти.

0: DFM. DFM. Реклама. У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inloto.ru и в магазинах партнеров.
1: Вариал Лада, Спортсоюз, алгоритм номер 12, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2054 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inloto.ru. 18+.
2: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 18+01.05.03.01.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на суточно.ру.
9: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
10: 6+. Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
11: Разницы нет,

0: инструкции. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
6: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
8: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
9: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
10: Какое-то странное чувство.
9: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
10: Будто что-то не так.
11: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
12: Ты меня слышишь?
13: Вытащи меня отсюда!
9: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.

0: Таня из Алина. Доброго дня. Здравствуй.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну, представляете, вот приходите, девчонки, на ноготочки, и такая вот прекрасная девушка вас тоже встречает позитивно, с улыбочкой на лице. Ох, время пролетит незаметно, да, Залин? 2-3 часа. Сколько они там сидят у тебя обычно?
1: Полтора.
0: Полтора. Ну, полторашечка тоже неплохо. Нормально. Ну, у нас квиз состоится гораздо быстрее. За одну минуту я тебе буду задавать вопросы, ты на эти самые вопросы будешь отвечать. Потом мы почитаем количество правильных ответов и посмотрим, собственно, куда ты продвинешься по нашей турнирной таблице. Залин, впереди у нас пока Кирилл, у него пятерочка за одну минуту. Как ты думаешь, сколько будет у тебя?
1: Пятерочка.
0: Неплохо. Хорошо, на этой цифрке и остановимся. Залина, желаю тебе удачи, и твоя минута начинается прямо сейчас. Внимание, первый вопрос. 7 мая отмечается День радио. Как зовут русского физика, который является создателем этого чуда техники?
1: Попов.
0: Александр Попов, принимается. Как называется устройство, которое улавливает радиоволны и преобразует их в звук?
1: Антенна.
0: Радиоприемник, антенна, радио. Хорошо, тоже принимается. В 1755 году начались занятия в Московском государственном университете. Имя какого русского ученого носит МГУ?
1: Дальше.
0: Михаил Ломоносова. 29 лет назад состоялась премьера очень известного фильма Люка Бессона. А вот какого именно фильма, угадай по фрагменту. Внимание сюда. Ты что-нибудь поняла, как называется фильм?
1: Элемент.
0: Пятый элемент. Это верный ответ. Кто сыграл главную женскую роль в этом фильме? Кира Найтли или Мила Йовович?
1: Мила Йовович.
0: Верно. В этот день родился Эдвин Тленд, который придумал фотоаппарат с мгновенными кадровыми снимками. Как называлось это чудо техники?
1: Полароид.
0: Да, тоже правильно. А еще 7 мая родился композитор, автор балета «Лебединое озеро». Произнеси его имя и фамилию.
1: Чуковский. Не знаю, как зовут, забыла.
0: Ну, на букву «П».
1: Петр?
0: Петр Ильич Чайковский, да, правильно. Ох, ну слушай, по-моему, тут уже больше пятерочки. Ты говорила пятерочка, сейчас мы почитаем, сколько правильных ответов ты дала за одну минуту. Александр Попов принимается, радиоприемник, антенна принимается, Ломоносова не назвала, пятый элемент зато вспомнила. У меня вот вопрос, как ты вот по одному фрагменту? Вот могла понять, это тоже феноменально просто память. Принимается, Мила Йовович тоже засчитан, полароид засчитано и Чайковский засчитан. 6 правильных ответов из 7 возможных. Только одна ошибочка. Я тебя поздравляю, Залина! Это очень хороший результат.
1: Ура!
0: Завтра я тебе обязательно перезвоню. Будем подводить итоги и выбирать лучшего участника квиза. Но пока ты на вершине. 6. Просто так отпустить я тебя после такого результата не могу. Ты получаешь у нас фирменный мерч Радио DFM. Принимай подарок. Радуйся.
1: Спасибо.
0: Ну и давай на всю страну как можно громче слово «квиз» для своих клиенток в том числе. 1, 2, 3. Залина.
1: Квиз.

0: настроение. Все потому, что это Cat Psy. Прямо сейчас были здесь на Radio DFM. Я, Тимур Белов, последние... Сколько? Несколько часов уж точно здесь был в вашей компании. Завтра обязательно вернусь. Ну а далее встречать моего коллегу Артема Скорбогатова, который придет не просто так. Принесет что-то интересное. Подарки тоже будут, новости тоже будут, игры. Разумеется, куда же без них. Поэтому оставайтесь с нами, включайте тусовку и всем хорошего продолжения этого рабочего дня. Счастливо, пока.
1: DFM Воронеж. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» СРК «Дон». В пятницу 8 мая в Воронеже ночью будет плюс 15. Ясно. Днем 28 градусов тепла, малооблачно. Ветер западный от 4 до 11 метров.

0: Стартуют продажи новой очереди квартир в четырехэтажных кирпичных домах. Новый дизайн, проверенное качество. Село Ямное. ООО «Специализированный застройщик СРК Дон». Телефон 251-66-66. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
0: Идеальные ноги в клинике Певса. Лазерное удаление сосудистых звездочек и поверхностных вен на инновационном лазерном оборудовании Кутера XLV+. Точечно, эффективно. Успейте записаться по специальной цене. Клиника Певса. Красота и здоровье ваших ног. Клиника Певса. 200 тысяч. Клиника Певса. 200 тысяч. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Выключите уведомления. Сделайте глубокий вдох. Всего полчаса, и вы в заповедном лесу. В парк-отеле «Тайга». Здесь только шепот реки, пляж и жаркая расслабляющая баня. Покатались на сапах? Отлично! А теперь в ресторан за вкусным ужином. Слышите? Это не звук будильника. Это вы выдохнули. Парк-отель «Тайга». Приезжайте отдыхать.
3: Почему покупатели выбирают входные двери «Торекс»? Потому что «Торекс» — это заводское качество. Это стильный дизайн. Это сертификат на 10 тысяч рублей каждому посетителю. В честь открытия салона «Торекс» на проспекте Труда, 68. Подробности у менеджеров салонов «Торекс». Сроки проведения акции до 31 мая.

что в эфире радио DFM, и вы знаете, что хочу сказать. Когда по-настоящему служишь профессии, то редко обращаешь внимание на даты, потому что ты увлечен процессом. Тебя волнует только эфир и все, что с ним связано. И если вы не окружение, коллеги, новости, соцсети, то я бы вряд ли вспомнил о том, что сегодня день радио. И коли это так, то я хочу сказать большое спасибо этому дню за то, что он подарил мне самореализацию в жизни. Я, Артем Скоробогатый, могу с уверенностью сказать, что абсолютно счастливый человек. И выражаю огромную благодарность в первую очередь вам, наши дорогие радиослушатели, за то, что именно вы наполняете смыслом нашу работу.

0: после расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом, и я надеюсь, что я не забыл имя этого человека. Иван, здравствуйте, вы здесь?
1: Да-да-да, привет.
0: Слава богу, я думал, что я сейчас все уже перепутаю. Ну, это хорошо, что вы здесь, Иван, здравствуйте. Откуда к нам пожаловали, рассказывайте.
1: Здрасте, Владивосток.
0: У-у-у, 2000! Как там у вас обстановка с погодой? Мы хотим порадоваться за вас, у вас там точно тоже весна.
1: Да, у нас вообще отличная весна. Ну, сегодня, правда, прохладненько было, а так в целом круто уже.
0: Да.
1: По-летнему почти.
0: Согласен. У нас тоже в центральной части прям солнечно, 25. Будем надеяться, что в остальных регионах то же самое. Фейк ньюс, Иван, благодарю, что дозвонились. Давайте поиграем. У меня для вас готовы уже 3 новостных заголовка. Прямо сейчас я их друг за другом вам озвучу. Ну, а вы, ежели определите правдивость хотя бы 2 из них, гарантированно получаете наш фирменный мерч от Радио DFM. Итак, в ГАИ предложили ввести авансированные штрафы за превышение скорости, Иван. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Думаю, что, наверное, нет.
0: В Приморье женщина украла из магазина 700 лотерейных билетов и ничего не выиграла. Вы слышали о такой новости или нет там?
1: Нет, не слышал.
0: Ну и в Москве начался сезон белкопада.
1: Возможно. Да.
0: Да, это правда. В этот период бельчата могут выпадать из гнезд и оказываться на земле. Знаете, что я вам скажу? С победой!
2: Круто!
0: Да! В одном вы, конечно, головки промахнулись. Давайте подведем итоги, будет понятно. Нет, неправда, вы были правы. В ГАИ не предлагали ввести авансированные штрафы за превышение скорости. Да, в Приморье женщина украла из магазина 700 лотерейных билетов и ничего не выиграла. Тут вы промахнулись, ну и таки да, собственно.
1: Какая она плохая, а?
0: Да, да. Знаете, весна, у людей там что-то там происходит. Вот и в голове, да, и да. Гормоны шалят, и, может быть, даже нервишки. Ну да ладно, нас уже это не касается. Самое главное, что вы одержали победу, мы вас с этим поздравляем. Вы забираете наш фирменный мерч от Радио DFM и передаете привет, Иван.
1: Круто, спасибо. Передаю привет всем своим родным, близким, кто меня сейчас слышит. Владивосток, привет. Вся Россия, привет. Всем хорошего дня, а нам вечера.
3: Реклама. Кто мечтал о пицце гласной, настоящей и большой? Много сыра, много мяса, видно, повар был крутой. Хочешь вкусно развлекаться, вам не нужно сомневаться. Как

0: Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
1: Как понять, что ты уже взрослый? Ты садишься в машину со звуком «эть», а выходишь из машины «опа».
0: И поймут друг друга с полуслова.
2: Пурга!
1: Пурген! Перец!
2: Пиндел!
1: Перец!
2: Пиндел! Следующее слово!
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
2: Только на радио DFM.
0: Реклама. Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
3: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
5: «Додо».
4: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
2: Успел.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
9: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
10: После встречи с директором школы, папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.defizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
12: Любовь здесь проходит проверку.
0: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
11: 16+.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ. В столице пройдет второй этап открытого чемпионата РДС по дрифту РДС Open. Сумасшедшая конкуренция. Дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап РДС Open. Центр технических видов спорта Москва. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.

0: президента России Владимира Владимировича Путина.
1: Это правда.
2: ДФМ Воронеж. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Пятницу 8 мая в Воронеже ночью будет плюс 15. Ясно. Днем 28 градусов тепла, малооблачно. Ветер западный от 4 до 11 метров в секунду. Давление в норме.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: Спина просто разваливается.
1: Целый день сидел за компьютером. Я раньше так же мучился, пока не пошел в клинику медика на массаж.
2: И как? Помогло?
1: Еще как. Напряжение ушло, боль пропала. Чувствую себя как новый.
3: Клиника медика. Оздоровительный массаж для детей и взрослых. Антицеллюлитный массаж и остеопрактика. Записывайтесь прямо сейчас. Воронеж, улица Бахметьева, 3А. Телефон 2-602-280. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Воронеже 239 88 42.

0: муторное занятие каждое утро и вечер чистить зубы. Тем более, что если ты делаешь это правильно. У меня каждый раз на это уходит примерно от 3 до 5 минут в среднем. И, видимо, по этой причине в Подмосковье изобрели зубные таблетки. И нет, они не от боли. Такие уже имеются. Они вместо пасты. Просто жуешь себе таблеточки и таким вот нехитрым способом чистишь свои зубки. Компактно, удобно и никаких тебе тюбиков и щеток. Практично? Да. Насколько результативно? У меня лично есть в этом плане сомнения, но пока не попробуешь, не поймешь. Может, это окажется прорывной технологией? Всем бодрого доброго, меня зовут Артем Скоробогатый. Чуть позже обязательно не пропустите розыгрыш фирменного мерча. А пока...
1: Реклама.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Успех. Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
3: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.

0: поводов для праздника, пока самое время поговорить с Людмилой. Людмила, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Откуда вы к нам дозвонились, рассказывайте?
1: Кемерово.
0: У вас там тоже весна? Порадуйте нас.
1: Ну, конечно, весна.
0: Ай, замечательно.
1: Сегодня весна.
0: А вчера еще не весна была, да? Был минус?
1: Ну, вчера как бы не совсем весна. Дождичек был, не минус.
0: Бывает. Весну нынче лихорадит немножечко. Я традиционно всех спрашиваю, у кого там что, как происходит, потому что весна какая-то, ну, очень странная в этом году. А что было дальше? Людмила, я прямо сейчас предложу вам начало самой нереальной, реальной новости. Подчеркиваю это. Предлагаю следом три варианта концовки, то бишь три варианта развития событий. Если выбираете правильный, дарим вам фирменный мерч от Радио DFM. Итак, во Флориде полицейские арестовали. Многоточие вопрос. Чего было дальше? Буйного кота, пятилетнего ребенка или Дональда Дака? Выбирайте.
1: Так, ну, наверное, или ребенка, или они арестовали. Реально. Или кота, что ли.
0: Ну, тут либо кот, либо... Дональд Дак вот этот вот.
1: Ребенок. Давайте кота.
0: Кота? Ладно. Да. Во Флориде полицейские получили сообщение о беспорядках в жилом доме и, прибыв на место, арестовали девушку, которая представилась Дональдом Даком. Людмила, к сожалению, не сегодня, но буйный кот – это очень даже достойный вариант. Правда, в момент, когда ты видишь этого самого буйного кота, хочется сразу же ретироваться, потому что становится очень страшно. Людмила, мы вас поздравляем с тем, что не получилось. Шутка. В следующий раз я обязательно буду ждать вашего телефонного звонка, а пока только, к сожалению, привет.
1: Ну, привет, конечно же, вам. Привет, кто слушает DFM. И всем хорошего настроения.
0: Обязательно, без этого никуда. Сегодня же день радио.
2: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: Додо.
4: ИП Гринёв Денис Петрович. УГРН ИП 319-619-600-022-754.
2: Телефон рекламной службы Радио DFM в Воронеже. 239-88-42.

0: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением Яндекс.Пэй.
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.

0: круглосуточно ровно.
1: Азест-Татнефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
2: Кофе хотите?
1: Это намек?
2: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
1: Нет кофе, нет бонусов?
2: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на Азест-Татнефть и получаете дополнительные бонусы.
3: Организатор акции ООО «Татнефть АЗС Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет.

0: акции. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм». Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
4: 16+.
3: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ. В столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту «РТС Open». Сумасшедшая конкуренция. Дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап «РТС Open». Центр технических видов спорта «Москва». Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная

0: Русская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
2: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
3: От студии, подарившей нам собиратель душ.
4: Какое-то странное чувство.
3: От продюсеров орудий и оно.
4: Будто что-то не так.
5: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
6: Ты меня слышишь?
7: Вытащи меня отсюда!
3: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.

0: это скучное занятие, ну, позовите с собой друзей.
1: Сам Игнатьич, в магазин!
2: ДФМ Воронеж. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» СРК «Дон». В пятницу 8 мая в Воронеже ночью будет плюс 15. Ясно. Днем 28 градусов тепла, малооблачно. Ветер западный от 4.

0: Распродажи новой очереди квартир в четырехэтажных кирпичных домах. Новый дизайн, проверенное качество. Село Ямное. ООО «Специализированный застройщик СРК Дон». Телефон 251-66-66. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Лечение уха, горла и носа у детей и взрослых. Высококвалифицированные врачи. Современное немецкое оборудование «Отопронт». Клиника «Бевс». Кольцовская, 12Б. Запись по телефону 200.

0: Это только что в эфире радио DFM. Ну и куда же нынче без статистики? Аналитики тут выяснили, как россияне оценивают свою грамотность. Оказалось, что большинство, а это 49%, считает, что знает язык на троечку, 33% на четверочку и 18% на пятерочку. А теперь...
1: Делайте, пожалуйста, умные лица.
0: Ну и, собственно, вопрос. А как оцениваете свою грамотность вы? Предлагаю дать этому оценку. На очереди игра «Слово дня». Чуть позже по моей команде первыми, пожалуйста, дозванивайтесь в студию, отгадывайте правильное ударение в слове и выигрывайте наш фирменный мерч. Всем пламенный привет, с вами Артем Скоробогатый, и мы с каждым днем все ближе и ближе ко вторым майским.

0: ФМ Грамотея Галину. Галина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, давайте попытаемся все вместе вспомнить, главным образом, с вашим участием, с вашей помощью, что было по русскому языку, Галина?
1: Было пять.
0: Было пять? А сейчас стало сколько спустя время?
1: Ну, спустя 30 лет, не знаю, попробуем.
0: О, Галина, ну, я думаю, что вы человек опытный. В любом случае, в голове что-то да осталось. Ну, а с русским языком, хотим мы этого или нет, сталкиваемся каждый божий день. Я думаю, что это и поможет вам такие вспомнить какие-то знания. Ну и вовремя сориентироваться, где же нужно будет внутри новостного заголовка в одном из слов поставить правильное ударение. Если все здорово и хорошо заканчивается, в вашу пользу, мы обязательно подарим вам наш фирменный мерч от Радио ДФМ. А пока, внимание, вот как выглядит новостной заголовок. В Кемерове при поддержке нацпроекта «Семья» детскую школу искусств оснастили новым оборудованием. В актовый зал закупили прожектора, мониторы, сабвуферы, а также радио, аудио, акустические системы с микшерным пультом или пультом. А вот теперь вам надо подумать, где тут поставить правильное ударение. Выбирайте.
1: Пультом.
0: И это победа! Галина, дорогой, уважаемый человек. Ну, как мне кажется, здесь было достаточно просто, однако растеряться можно в любой момент и перепутать абсолютно все. Вы совершенно правы. Ударение в данном слове всегда, подчеркиваю, падает только на первый слог, поэтому правильно говорить еще раз. Как, Галина?
1: Пультом.
0: Ну, это точно пятерка по-русскому. Спустя 30 лет ничего не поменялось. Тогда были очень качественные знания. С этим спорить очень сложно. Вот поэтому вы их и продемонстрировали в эфире радио.
1: У меня еще педуниверситет.
0: Ну все, я тут вообще умываю руки. Мы дарим вам наш фирменный мерч от радио ДФМ и просим передать привет. Пожалуйста, Галя.
1: Передать привет свой родной город Медь. Городу Брянску, всем своим знакомым и своим коллегам в Москве по работе, Амитрон Электроникс. Всем коллегам большой привет.
0: Ну и учите русский язык, и будет всем нам счастье.
2: Реклама. Кто мечтал о пицце гласной, настоящей и большой? Много сыра, много мяса, видно, повар был крутой. Хочешь вкусно развлекаться, вам не нужно сомневаться, когда

0: 7.20.
1: Выключите уведомления. Сделайте глубокий вдох. Всего полчаса, и вы в заповедном лесу. В парк отеля «Тайга». Здесь только шепот реки, пляж и жаркая расслабляющая баня. Покатались на сапах? Отлично! А теперь в ресторан за вкусным ужином. Слышите? Это не звук будильника. Это вы выдохнули. Парк-отель «Тайга». Приезжайте отдыхать.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Воронеже. 239-88-40.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Вот приходит время, когда пора признать, что мама была права. Мне лишь бы лежать и ничего не делать. Вот

0: Переводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получаете деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте, на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
5: ВГЛ 2Д, спортсоюз, алгоритм номер 12, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190, 10.09.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей. Срок, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
6: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
10: 16+.
11: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
12: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
13: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
14: Какое-то странное чувство.
13: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
14: Будто что-то не так.
15: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
16: Ты меня слышишь?
17: Вытащи меня отсюда!
13: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.

0: Самая классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту РТС Open. Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап РТС Open. Центр технических видов спорта Москва. Билеты на ticketz.vdrifte.ru. 0+.

0: скажу.
1: О том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, российские ученые разработали алгоритм, выявляющий депрессию с помощью МРТ, а нумерологи заявили, что женщины, рожденные 4, 7, 13 и 16, а также 22, 25 и 31 числа, самые скандальные.
2: С какой стати, а?
1: Говорю же, нумерологи так решили. На этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте словом. Ну и...
3: До скорого. ДФМ Воронеж. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: Пятницу 8 мая в Воронеже ночью будет плюс 15. Ясно. Днем 28 градусов тепла, малооблачно. Ветер западный от 4 до 11 метров в секунду. Давление в норме.
3: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Устрой продвинутый день рождения в стиле фиджитал. Hello Park Воронеж. Мир цифровых приключений. Фантастические аватары. Яркие пати-румы. Крутые инсталляции и оживающие проекции.
6: Вау!
5: К услугам гостей семейный ресторан и безупречный сервис. Забронируй праздник в фиджитал парке.
6: Ребята обзавидуются. Hello Park Воронеж. Сити Парк Град. Второй этаж. Подробности на сайте Hello Park Воронеж.
3: Почему покупатели выбирают входные двери Torex? Потому что Torex – это заводское качество, это стильный дизайн, это сертификат на 10 тысяч рублей каждому посетителю. В честь открытия салона Torex на проспекте Труда, 68. Подробности у менеджеров салонов Torex. Сроки проведения акции до 31 мая.

0: купаться ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-16-16. Круглосуточно.
1: Спина ноет, колени хрустят, шею не повернуть.
2: Когда тело болит, оно просит внимания.
3: В Центре восстановления и реабилитации «Медика» помогают при болях в суставах и спине, сколиозе, последствиях травм и хроническом напряжении. Мануальная терапия, остеопатия, современная физиотерапия, УВТ, высокоинтенсивный лазер, лечебная физкультура, массаж, иглотерапия. Индивидуально и бережно. Центр восстановления и реабилитации «Медика». Воронеж, улица Бахметьева, 3А. Телефон 2-602-280. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Воронеже. 239-88-42.

Вы слушаете радиоканал DFM Воронеж. СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер серия L номер

0: TFM party time.
1: Time for guests.
0: Wow, cool.
2: Oh my God.
1: Guests.
3: На 104.3, ребята, дневное включение. Мы здесь, мы с вами, мы продолжаем отмечать прекраснейший праздник, который называется День Радио. И в студии у меня сегодня очаровательные гости и вкусные, невероятно пахнущие ароматом какой-то карамели, сладости и всего того, что может ассоциироваться с запахом праздника в студии. Появился, потому что в студии появился торт, а вместе с тортом, а вернее торт появился вместе с кондитером Светланой. Ладно, Мячный, Света, привет. Так, надо еще разочек будет поздороваться со всеми громко и дружно.
4: Здравствуйте, Мила. Привет, радио DFM. Привет всем.
3: Отлично. У Светы прекрасная традиция приходить к нам с подарками, а если быть точнее, то с вкусняшками, с тортами и прочими всякими разными вкусностями, которые только могут изготовить ее золотые ручки. У нас традиция праздники отмечать вместе со Светой, ну, уже, мне кажется, сложилось, да?
4: Уже, да, уже традиция.
3: Ну и, конечно, Света, а какое место радио занимает в твоей жизни, раз уж мы сегодня про День радио, про вот этот замечательный праздник?
4: Радио занимает очень много времени в моей жизни, потому что готовлю я и пеку исключительно под ваше радио, под вашу музыку, с вашим прекрасным настроением. Поэтому большую часть жизни радио DFM в моей жизни.
3: Класс! Вот это, кстати, приятно, когда не только слушатели, которые звонят, пишут в эфир, все время находятся на одной волне, как говорится, вместе с нами, но и наши гости тоже, и это очень и очень приятно. У меня, конечно же, есть сразу же предложение для наших замечательных слушателей активно участвовать в сегодняшней беседе, задавать Светлане вопросики за... Самый интересный вопрос. Света подготовила подарок в виде сертификата на 2000 рублей на свои услуги. Так что, пожалуйста, пишите вопросы. Света будет выбирать в конце программы. А у меня для вас есть еще и отдельные подарки. Вот такие подарочные наборы, я бы даже сказала. В них сертификаты различные, катание в парке аттракционов, поход в океанариум, вкусная пицца, обязательно купончик на скидку на услуги кондитера Светланы Мячной, которая сегодня...

0: сегодня у меня в гостях. Но эти самые подарочки я раздам вам... Не за вопросы, а немножечко, а за ответы. За ответы правильные, которые вы, я надеюсь, совсем-совсем скоро мне будете озвучивать. Итак, друзья, у меня будет для вас три вопросика, и, соответственно, будет три победителя. Первый победитель — это тот человечек, который дозвонится ко мне в студию, в эфир, и первый правильно ответит на один из вопросов. Второй победитель при помощи рандомайзера будет выбран среди тех, кто будет оставлять комментарии в ответ на второй вопрос. Ну и третий тоже при помощи рандомайзера в ответ на третий вопрос, но уже в мессенджере Макс. Итого, три разных вопроса, три победителя, три способа связи со мной. Пожалуйста, дозванивайтесь, пишите в Макс, пишите в группу ВК. Итак, для тех, кто будет сегодня отвечать активно в ВКонтакте, запоминайте, ребята, ваш вопрос такой. Какой же, ребята, традиционный десерт в Италии? Мы вот такой вопрос для вас заготовили. Пожалуйста, отвечайте в комментариях в группе ВК на вопрос «Традиционный десерт в Италии». На вопрос «Какой же традиционный десерт в Австрии?» вы будете отвечать в мессенджере Макс 8-960-101-104-3. А вот какой будет вопрос для тех, кто дозвонится, я, естественно, озвучу первому, кто окажется у меня в студии. Телефон 239-3464. Вы прямо сейчас набираете эти цифры и готовитесь уже забрать практически свой подарочный набор от Радио DFM и нашей замечательной гости, кондитера Светланы Мячиной. Ну что, Света, мы даем старт?
1: Даем старт.
0: Поехали, ребят. Мила Демидова, Светлана Мячина. Сегодня этим днем в студии DFM Воронеж. Поехали.

0: FM party time.
1: Time for guests.
0: Wow, cool.
1: Guests.
2: Светлана Мячина, кондитер, у меня сегодня в гостях. Вкусные вопросы, вкусные подарки, вкусные, я надеюсь, ответы сейчас будут у нас в студии. Дозвонилась к нам Елена. Леночка, привет. Леночка, привет.
3: Да, добрый день.
2: Добрый-добрый. Вот мы тут со Светланой вопросы придумали. Задаем их нашим слушателям, чтобы они у нас комбо-наборчики выиграли. Хочется ли тебе такой?
3: Конечно.
2: Конечно. А ты сладкое любишь?
3: Люблю.
2: Так, ну это самое время у Светланы. Светлане спросить у тебя, какой у тебя любимый десерт?
4: Елена, какой у вас любимый десерт?
3: Чизкейк люблю.
2: О, чизкейк.
4: Можно я?
2: Сложный десерт, чизкейк.
4: Нет, не сложный.
2: Не сложный, да?
4: Но требует определенных навыков, конечно.
2: Отлично. Ну, у нас вопрос не про чизкейк, Лен, сразу скажу. Мы вот у тех, кто нам пишет в Максе, спросили традиционный австрийский десерт. У тех, кто пишет в группе ВК, спросили традиционный десерт итальянский. А у тебя спросим, какой же он традиционный десерт французский. Лена, знаешь ли ты такой? Что может быть?
3: А варианты ответа какие-нибудь будут?
2: Варианты ответа. Мы подскажем тебе, что это невероятно вкусный, невероятно нежный десерт. Мы его знаем, ну, больше как холодное лакомство, этот десерт. Вот. А у них он не холодное лакомство, но называется так же, как у нас холодное. Запутала?
3: Мильфей, может быть.
2: Мильфей это... Тоже что-то французское, но это не традиционный десерт, скажем так. Ну и давай, мы тебе дадим еще немножечко. У нас есть такое мороженое, Лен. А есть не мороженое. Вот-вот. Во Франции это не мороженое.
3: Крем-брюле.
2: Да, Лен, абсолютно правильно. Этот десерт называется крем-брюле. И вот тебе, пожалуйста. Масса аплодисментов. Ну, супер. Все правильно, Света?
4: Все правильно.
2: А десерт крем-брюле как готовится?
4: Ой, ну вот здесь вы меня сейчас немножечко...
2: Вот, ура, ура, я поставила кондитера в тупик. Наконец-то, мне удалось это сложное задание. В следующий раз Света будет готова к этому вопросу и принесет, видимо, нам в студию крем-брюле. Все, Лен, я тебя поздравляю, Светлана тебя, конечно же, тоже.
4: Я от души, спасибо, Лена, большое. Вас поздравляю.
2: Теперь тебе достается классный набор подарков. От тебя ждем каких-нибудь пламенных приветов, поздравлений будут.
3: Ну, поздравляю вас еще раз с Днем Радио.
2: Спасибо.
3: И передаю привет своей семье. Они меня очень болели. Очень рады сейчас.
2: Ну, супер, классно, здорово. Света, Леночка, мы тебя поздравляем еще раз. Давай твоим домашним тоже от нас привет. Обязательно с тобой свяжемся, расскажем, где и как получить подарочек. Супер.
3: Спасибо.
2: Давай, пока-пока. Так, ребят, ну что, по телефону мы подарок подарили. Осталось подарить тем, кто пишет. Пишет в группу ВК. Ответ на вопрос, какой же он традиционный итальянский десерт. В мессенджер Макс пишут нам название традиционного десерта австрийского. А Свете задают наши слушатели различные вопросы. И за лучший вопрос мы тоже сегодня подарим подарок. Куча подарков сегодня. Так что будем стараться... по возможности вопросики тоже охватить, чтобы мы, так сказать, знали, за что вручаем эти самые подарки. Света, вы больше педантичный кондитер или креативный?
4: Больше креативный.
2: То есть отступить от рецепта можно, добавить что-то новое?
4: Да, вполне.
2: Так, хорошо. Сейчас модно писать всякие прикольные надписи на тортиках, типа «Когда-нибудь у тебя будет бэха, а пока есть мы и торт». Какая самая веселая и прикольная надпись, которую просили Света сделать у тебя? Ее можно, если в эфире, произнести?
4: Навряд ли.
2: Навряд ли, да?
4: То, что всплыло у меня вот в памяти вот мгновенно сейчас, лучше не произносить.
2: Так, хорошо, мы задающему вопрос эту надпись в письменном виде отправим. Окей, так, а вот еще здесь же от Наташи. Если половина семьи любит медовый торт, а половина семьи киевский, можно ли сделать торт из двух половинок?
4: Ну, в таких случаях я всегда рекомендую, даже если небольшая килограммовка в торте, сделать в два яруса. Ну, потому как бы медовый и киевский совместить навряд ли в одном торте можно. То есть или два отдельных, или вот два небольших яруса вполне возможно.
2: Наташ, заказывай два отдельных. Честное слово, ну один хорошенький килограмм этак на три, второй килограмм на три. Все наедятся. И те, кто любит медовый, и те, кто любит киевский. А можно еще и пирожных вдобавок заказать.
4: Крем-брюле.
2: Вот, и крем-брюле, и капкейки, и кей-попсы, и все. Весь вот этот ассортимент прекрасный, папина полка, как мне очень нравится написано. Вот где сладости и конфеты, это все туда. Вот подводишь и говоришь, дай. Так, дорогие мои любимые слушатели, пишите, пожалуйста, свои вопросы нашей гости Светлане. Она кондитер, она подскажет вам, возможно, какие-нибудь идеи интересные для будущих десертов. Если у вас есть вопросы к профессионалу, задавайте их прямо сейчас. Сертификатик подарочный Света на свои услуги, конечно же, для вас подготовила. Ну, а еще купончики на скидку к Свете будут и в наших комбо-наборах. Отвечайте на вопрос, какой традиционный десерт в Италии. Пишите ответ в группе ВК Радио ДФМ Воронеж 104.3 FM. И, конечно же, оставляйте свое мнение в мессенджере Макс на ответ, какой же традиционный десерт в Австрии. Радио 8 960 101 104.3.

0: EFM party time.
1: Time for guests.
0: Wow, cool.
1: Guests.
2: Продолжим общаться с кондитером Светланой Мячиной. Вы задаете вопросики. Я и все озвучиваю в эфире. Болтаем про все то, что связано с Днем Радио и вкусными тортами. От Марии. Здравствуйте, Светлана. Если бы можно было заархивировать, законсервировать вкус одного момента в вашей жизни в виде десерта, что бы это был за момент и как бы вы его передали?
3: Ну, как можно так вот...
2: Как можно? Фантазийно, Света, не...
3: Фантазийно, такой... Ну, вот знаете, мне всегда вот очень нравятся вот эти вот свадебные торты, когда... И вот именно эти моменты, и хочется, ну, как я не говорю о том, что я замуж выхожу каждый месяц, но очень хочется сохранить в памяти вот именно вот эти вот искрящиеся глаза молодожен, когда они видят этот торт, когда его подают. Вот эти моменты, как вот в плане фотографий, да, памятных, я бы сохраняла бы для себя, да.
2: Так, а что бы мог быть за десерт вот этот вот вот эти искрящиеся радостные глаза, взгляд молодых людей? Что бы это мог получиться за десерт, Свет?
3: Ну, в плане десерта мне...
2: Давай придумаем. Не знаю, может быть, это был бы, не знаю, большой, огромный какой-нибудь торт. Или наоборот, какой-нибудь маленький капкейк, не знаю...
3: Ну, здесь, знаете, здесь очень хочется понять, что хочет человек.
2: Да это понятно.
3: Можно удивить, как бы, конечно, и большим, а можно очень удивить и порадовать маленьким. Конечно, когда он маленький, я очень люблю маленькие десерты, очень люблю, когда они вот на один вот укус, как бы, скушать, и вот это послевкусие раскладывать, из чего он состоит, как бы, вот эти моменты тоже, как бы, оставляют место быть.
2: Так, а если бы ты, Света, выпускала линейку тортов в честь себя, как бы называлась эта линейка? Спрашивает Юля.
3: Ну, так как я мама трех детей, собственно говоря, вся моя линейка моей работы называется «Мамин торт», потому что всегда хочется приготовить такое изделие, которое ты готов дать детям. Потому что, ну, у них вот все как бы очень четко, очень тонко, и здесь вот подходишь каждому заказу именно вот как мама.
2: Супер. Так, а здесь еще вопросик тоже от Юли. Я дома готовлю торты из готовых коржей. Мне нравится, получается вкусно, быстро, да, особенно вот когда праздники на носу. А как вы относитесь к таким тортам? И в чем же разница между готовым коржом и коржом, который приготовили и испекли?
3: Разница в том, что когда вы печете сами бисквит, вы вкладываете в него душу. И
2: любовь.
3: Он получается, да, воздушным.
2: И отсутствие консервантов.
3: Вкладывайте любовь, поэтому он получается нежным. То есть здесь вот как бы вот именно вот эти чувства мы вот даем в этом изделии.
2: Супер!
3: Но ничего плохого в том нет, что если вы даже готовите с покупных, смотря какие коржи, конечно.
2: А бывают хорошие?
3: Бывают хорошие, да.
2: То есть, в принципе, ну, опять же, мы, наверное, уже привыкли, что ЕКЛМН, вот эта вся таблица,
3: ну, да.
2: Они же там есть. А вот, наверное, тот коржик, который готовится конкретно под ваш заказ, он, наверное, без всяких консервантов.
3: Там исключительно яйцо, мука, сахар, то есть без всяких добавок.
2: Супер, отлично. Ребят, если вы хотели бы что-то... спросить у кондитера, выяснить какие-то нюансы работы. Вот, пожалуйста, у нас есть прекрасный живой кондитер Светлана Мячина. Она принимает ваши вопросы за ответы, на которые у вас есть шанс, вернее, заданный вопрос, у вас есть шанс получить подарочек, сертификат на 2000 рублей. Света его подготовила, подарит кому-то одному из вас, кого выберет. И тот вопрос, который она выберет, который она назовет лучшим, ну, соответственно, тот подарок и получит. А мы с вами играем еще в одну интересную игру, которая называется «Угадай традиционный десерт». Те, кто нам пишет в мессенджере Макс, угадывают традиционный десерт из Австрии, а те, кто нам пишет в группе ВК, пишут название традиционного десерта итальянского. Пожалуйста, не перепутайте, мы в конце разыграем еще два комбо-наборчика классных здесь, в прямом эфире, так что не пропустите и обязательно участвуйте в розыгрыше.
1: Реклама. Кто мечтал о пицце гласной, настоящей и большой? Много сыра, много мяса, видно, повар был крутой. Хочешь вкусно развлекаться, вам не нужно сомневаться.

0: EFM Party Time.
1: Time for guests.
0: Wow, cool.
1: Guests.
2: В самом разгаре дневное праздничное включение студии DFM. Мы сегодня отмечаем День радио с отличным, очаровательным гостем, а вернее гостьей, кондитером Светланой Мячной. Она принесла нам вкусный торт, я его пока только нюхаю, разглядываю, капаю слюной, но жду того самого момента, когда можно будет начать резать и есть очень сильно. Ну, а вам предлагаю, ребят, во-первых, зайти на прямую трансляцию, посмотреть, какова красота у нас на столе сегодня, ну и, конечно, поучаствовать сегодня в нашем замечательном розыгрыше. Те, кто нам пишет в группе ВК, вы отвечаете на вопрос, какой же он традиционный десерт итальянский. Те, кто оставляет сообщение в мессенджере Макс, пишет, какой десерт главный, основной, традиционный в Австрии. Ну, а еще вы, конечно же, можете присылать свои вопросы нашей гости, она на них отвечает. Так, вот такой вот от Юлии прилетел вопросик. Вот слушатели DFM, они либо за рулем, либо на работе в наушниках. Какой десерт придумаете специально для вождения, чтобы можно было есть на светофоре, не крошился, не пачкал пальцы и при этом поднимал настроение?
3: Мне очень нравится пирожное картошка. Оно такое маленькое, на один укус. То есть вы раз и скушали. Вполне даже, очень даже актуальный.
2: Орешки со сгущенкой хорошо тоже. Вот так орешки. Пакетик насыпал.
3: Да, орешки со сгущенкой тоже как бы очень...
2: Раз и туда.
3: Да, сейчас тем более пошла такая мода очень. Орешки делают разного цвета, с разными начинками. То есть можно выбрать по вкусу.
2: А мне кажется, сейчас еще мода на вафли. Разные вафли.
3: И вафли, да.
2: Во всяких разных представлениях и вариантах. А, кстати говоря, есть ли разница вафли для детей? Десерта или вафли для какого-то блюда несладкого? Есть в самом способе
3: скорее
2: приготовления?
3: Скорее всего, там просто в присутствии сахара.
2: Ага, количество.
3: Да, то есть, если это сладкий десерт, естественно, он с сахаром. Если для каких-то бутербродов, то он используется, ну, как пресный продукт, угу, с солью.
2: Понятно. Так, Свет, если бы вы могли передать вкус какого-либо чувства, например, радости, ностальгии, вдохновения через десерт, как бы он выглядел, из чего состоял, спрашивает Яна.
3: Вот сегодня я привезла нашему любимому радио торт в исполнении фисташка-клубника. Это для меня вот что-то невероятно нежное, вкусное и вот освежающее такое. То есть вот такой десерт, который вызывает вот эмоции действительно.
2: И напоминает, наверное, о приближающемся лете,
3: да,
2: и
3: да,
2: о таком, о чем-то таком воздушном.
3: О чем-то воздушном, да.
2: Класс, вот, уже, пожалуйста, придумывать ничего не надо. Фисташка, клубника, а звучит-то как? Прям очень-очень достойно. Так, ребята, я жду от вас, конечно же, сообщение в мессенджере Макс с ответом, какой же он традиционный австрийский десерт, в группе ВК, что за десерт любят, уважают и изобрели в Италии. Ну и, естественно, ждем со Светой вопросы, которые вы задаете, а Светочка потом выберет один из тех, которые ей больше всего понравится, и подарит сертификат на свои услуги, на кондитерские всякие-всякие. Хотите с фисташкой и клубникой, хотите с крем-брюле, хотите с орешками, хотите без. Ну, короче говоря, ребят, что выберете, вот то Светлана вам и приготовит. За подарочек
3: ждем
2: обязательно.

0: FM party time.
1: Time for guests.
0: Wow, cool.
1: Guests.
2: На 104.3 мы сегодня продолжаем праздновать День радио. Прекрасный праздник. Рядом со мной кондитер Светлана Мячина. Ваши ответы я вижу и в группе ВК, где вы пишете традиционный итальянский десерт, и в мессенджере Макс, где отвечаете на вопрос, какой же традиционный десерт в Австрии. И, конечно, вопросы для гостей тоже вижу, тоже стараемся мы на них отвечать сегодня. Так, ну что же, Светлана, скажите, пожалуйста, есть ли какой-то секрет у каждого кондитера, помимо того, что безумно нужно любить этим заниматься? Спасибо. Галина спрашивает.
3: Ну, секреты есть всегда, потому что есть такой секретный ингредиент, и я думаю, он есть у каждого кондитера, который добавляется в рецептуру любого десерта или торта, за которым вы возвращаетесь снова.
2: Так, естественно, это коммерческая...
3: Коммерческая тайна.
2: Так, супер. Светлана, есть ли у вас предложение... Предположение в тортах, когда вас просят испечь что-то на ваш выбор?
3: Я очень люблю шоколадный бисквит, крем на основе шоколада и вишню. Это вот, на мой взгляд, самое, это вот крем, как мороженое шоколадное. Вишенка добавляет вот эту кислинку. Вот. И вот ароматный шоколадный бисквит с добавлением вкусного какао. То есть вот для меня, вот, то есть я рекомендую всем именно этот торт.
2: Если не знаете, что съесть, да, съешьте шоколадный бисквит с вишней.
3: Все верно.
2: Класс. Так, что бы вы сделали с покупателем, который просит торт полезный, но вкусный, как обычный, чтобы с сахарозаменителем был не слышен и калории у него, как у сельдерея? Вы бы видели сейчас лицо Светы, если честно. Что? Вы точно за тортом?
3: Ну, что бы я сказала? Я бы сказала, что сделаем.
2: С калорией.
3: Да, почему бы и нет? Можно попробовать. Мы же вначале договорились о том, что мы креативным. Вот сельдерей, значит, сельдерей.
2: Нет, чтобы калорий было в торте, как в сельдерее. Такое вообще возможно?
3: Ну, здесь, наверное, здесь мы, наверное, добавим тот самый секретный ингредиент.
2: Скажем, что калории, как сельдерея. И вообще сделаем торт в виде сельдерея.
3: Да, да, чтобы вот сразу вот наповал
2: сразить. Так, хотели полезный торт? Пожалуйста, вот он, да, зелененький, да, зелененький. Сельдерей, сельдерей. А если сельдерей, значит полезно.
3: Значит полезно.
2: Все, правило. Супер, Свет, мне вот этот подход очень нравится. Так, так. Что у нас есть еще? Если бы вы могли приготовить десерт для любого исторического персонажа, для кого бы готовили, чтобы это был за десерт?
3: Ой, мне бы хотелось бы для вот Екатерины Второй.
2: О, вот эти балы, шампанское, лакеи, юнкера, француз. Ну вот этот вот, да, вот оттуда, откуда-то.
3: Да, вот я бы туда бы хотела попасть, да.
2: О, это было бы что-то шикарное, да, наверное, многоярусное,
3: большое,
2: огромное.
3: Большое, да, вот учитывая те формы, тот
2: барокко,
3: колорит, да, жизни, вот хотелось бы вот такой торт, прям чтобы это мы везли несколько человек.
2: Несколько дней, несколько человек, чтобы яйца собирали со всей губернии на этот торт. Я представляю, сколько бы завтра, представляешь, сколько... человеческих затрат, кстати, пошло бы на этот торт. Сейчас у нас миксеры, блендеры, электродуховки. Тогда-то...
3: Но, тем не менее, сейчас тоже не меньше ничуть ли приходится на коллектив для того, чтобы изготовить торт. Ну, в принципе, да. Было бы очень интересно. Масштабная такая работа.
2: Какой самый странный или необычный ингредиент добавляли в десерты, который, может быть, потом даже хитом стал?
3: Ну, хитом не знаю, вот я готовила шоколадные конфеты и шоколад, и добавляла туда острый перец. Uh-huh. То есть, ну, это вот любят, ну, единицы, немногие.
2: Так, сколько можете приготовить видов тортов, не заглядывая в рецепт?
3: Ну, 5-6 точно вот знаю наизусть.
2: Прям по граммовкам?
3: Прям по граммовкам.
2: А, кстати говоря, в торте граммовки это самое главное?
3: Очень.
2: Очень важно.
3: Плюс-минус может сыграть такую вот как бы ошибку. Может либо потечь, либо как бы вот не застыть.
2: Либо наоборот стать слишком сухим.
3: Или стать слишком сухим, или не подняться. Ну, в общем, здесь как бы, ну, что касается бисквита.
2: Так, вот. Каверзный вопрос от Алены. Запрещенный прием в кондитерском искусстве. Что-то, что все делают, но не признаются.
3: У меня такого нет. Я признаюсь, все, что есть в составе торта, поэтому нет.
2: Двухъярусные торты не держатся один на другом. Между ними есть подставочка.
3: Да.
2: Вот я знаю такой секрет. Ну, я всегда думала, что они просто так стоят, если честно. Пока сама в один прекрасный момент не получила в руки двухъярусный торт.
3: Ну, в то время, когда торты делали на сливочном масле, когда был крем сливочный, они могли стоять друг на друге. Сейчас как бы крем более легкий, и они просто могут не выдержать друг друга.
2: Но этот прием не запрещенный, а скорее такой хитрый ход. Лайфхак.
3: Да.
2: Кондитерский лайфхак. А какие, кстати, еще вот такие интересные придумки есть? Именно в кулинарии и в кондитерстве.
3: Да, придумок-то очень много, смотря что вы хотите, да, что ты имела, имеешь в виду под словом придумок.
2: Ну вот смотри, ну очевидно, да, вот казалось бы, вот многоярусные торты стоят сами по себе. Нет, не сами по себе. Не знаю, украшения, чтобы держались, их каким-то образом клеят специально, специальный клей есть.
3: Ну, есть гели нейтральные, которые как бы они пищевого использования, и их используют для того, чтобы вот все держалось, ничего не падало.
2: А чтобы торт, не знаю, там вот сверху красивый на жаре не тек, не плавился, такое что-нибудь есть?
3: Ну, на жаре навряд ли. Только если он из пластика.
2: Накрыт пластиковой крышечкой. А нельзя там его в пленочку так вот раз завернуть, а потом снять? Красиво.
3: Ну, навряд ли.
2: Вот от жары еще ничего не придумали.
3: Да.
2: То есть все есть, а от жары нет. Даже заморозить, если что, я так понимаю, торт можно. Ну, например, если ты долго не будешь его есть. Ну, остался у тебя от праздника кусочек, да, Свет? Ну, можно же положить в морозильник?
3: Ну, заморозить можно, но не в обычной морозилке. Ага. Я бы. То есть, если торт вкусный, его лучше скушать сразу. Ну, или оставить на завтрак, чтобы утром еще насладиться. Потому что после разморозки, конечно, он будет уже не тот.
2: А как же продают в больших супер-гипер-пупер маркетах торты из морозилки?
3: Ну, это как раз-таки вот то ухитрение, о котором мы разговаривали выше, для того, чтобы сохранить качество. Ну, замораживают шоковые заморозки торты.
2: То есть в домашних условиях это невозможно?
3: Нет, то есть температура должна быть намного ниже.
2: Так, ребят, вы присылайте пока вопросики, у нас и будет еще время на то, чтобы их задать нашей гости, кондитеру Светлане Мячиной. И, конечно, присылайте варианты ответа на вопрос. Традиционный итальянский десерт. Если вы знаете, что это, ответьте в нашей группе ВК под прямой трансляцией или под постом. Также я жду ваши ответы в мессенджере Макс о том, какой же традиционный австрийский десерт вы знаете. 8-960-101-104-3. Это номер мессенджера Радио ДФМ Воронеж 104. ТРФМ, наша группа ВК. Ну и, конечно, вопросы кондитеру Светлане Мячиной присылайте, пожалуйста. Она сегодня на них отвечает и в конце программы подарит сертификат на свои услуги на 2000 рублей. А еще у нас вот за ответы на викторину будут комбо-наборчики, в которые, кстати говоря, помимо каких-то традиционных наших подарков, входит еще и купончик на работу Светланы. Так что участвуйте обязательно.

0: EFM party time.
1: Time for guests.
0: Wow, cool.
2: Oh my God.
1: Guests.
3: Вопросы от слушателей не убавляются, а только прибавляются. Света здесь. Мы, кстати говоря, ребята, если вдруг кто не в курсе, разговариваем с кондитером Светланой Мячиной. Она отвечает на ваши вопросы и в конце выберет лучший, подарит подарочек кому-то из вас за самый интересный вопросик. Ну, а я пока, пожалуй, озвучу то, что вы уже написали. Какой десерт, по-вашему, лучше всего описывает типичный понедельник кондитера?
4: Типичные.
3: Графские развалины.
4: Очень-очень хороший, очень хороший ответ.
3: Это типичный понедельник всех. Этим десертом можно вообще, в принципе, любой понедельник описать.
4: Я полностью соглашусь.
3: Все, отлично. На то мы пришли. Отвечала не я. Не Света, отвечала я. Но Свете ответ понравился. Так, какой супергеройский десерт мы могли бы придумать? С какой суперспособностью и какими секретными ингредиентами? Десерт для супергероя. Что съел и что? Чтобы мог съесть человек твой десерт. Ну, не знаю, помечтаем, Свет, пофантазируем. Ну, сказочная история абсолютно такая. Что бы ты хотела, чтобы получила? О, я знаю суперспособность. Я потом скажу. Давай, ты первый придумаешь, а я потом еще одну назову. А какую суперспособность от десерта я бы хотела получить?
4: Суперспособность? Ну, может быть, даже вот не знаю. Вот
3: ну, что... съел и полетел, не знаю.
4: Съел и полетел.
3: Хорошая же суперспособность.
4: Ну, в принципе, да.
3: Так.
4: Ну, можно сделать десерт, вот знаете, вот в виде бомбочки.
3: Так.
4: Да? И есть такие свечи, фейерверки, которые, угу. которые тоже вот как бы очень красиво маскируют, поджигают. И такое ощущение, что вот летит комета просто. Угу. Вот что-то, наверное...
3: Будет космический... Кстати говоря, это же опять я придумываю фантазию, а Света пытается все это сделать, изобразить в реальности. Как бы на самом деле мог выглядеть супергеройский торт. Но, торт, который бы полетел.
4: Ну, в принципе...
3: Реально.
4: Мило. Как бы, в принципе, так и происходит. Когда звонит заказчик, он объясняет, что он хочет, куда он хочет полететь.
3: Что он хочет откусить кусок торта и похудеть сразу.
4: Да, с какими эмоциями. И, исходя из этого, мы уже пытаемся как бы сделать изделие, да? Вот, на основе вот именно, то есть вот так выстраивается диалог между мной и заказчиком.
3: Я обычно, когда заказываю торт на мероприятии, делаю так, я не знаю, что я хочу, но давайте что-нибудь
4: придумаем.
3: Удивите меня. Удивите меня, пожалуйста. Я, в принципе, вообще, мне кажется, куда бы я ни пришла, все время говорю, я не знаю, что хочу. Давайте вы будете делать свою работу, а я пойду делать свою. Мне такой подход очень нравится.
4: Ну, на самом деле, как бы даже вот если вот немножко отойти от темы, переключиться, допустим, в ресторан, да?
3: Да,
4: когда вы приходите в ресторан, там тоже официант всегда пытается угадать, даже, ну, может быть, не пытается, неправильно слово подобрала, старается угадать ваше настроение, ваши, как бы, вкусовые предпочтения. Исходя из этого, он уже предлагает то, что есть в меню. То же самое можно как бы интерпретировать и на меня, да, то есть как бы вы даете мне задание, что вы хотите, а я уже исходя из того, что я имею вам и возможность для вас сделать, предлагаю свои варианты.
3: Ну да, на самом деле, ведь мы, приходя в ресторан, тоже можем сказать, опять же, если это заведение на таком специализации, можно сказать, пусть шеф приготовит блюдо,
4: да.
3: Вот что-нибудь, что ему...
4: Блюдо от шефа.
3: От шефа, да, что-то, может быть, даже этого нет в меню, я готов за это, например, заплатить. Или, не знаю, приготовьте мне напиток, который вашему бармену нравится больше. Вот у меня сегодня такое настроение. Настроение удивляться.
4: Совершенно верно.
3: Ну, отлично. Главное, чтобы потом в итоге результат был, на самом деле, удивительный с точки зрения положительной, а не тогда, когда тебе что-то принесли, а ты так настолько сильно удивляться.
4: Да, настолько лететь ты не готов.
3: Да, настолько лететь далеко ты был не готов. Так, ребят, пожалуйста, у вас еще есть, кстати говоря, совсем чуть-чуть времени, чтобы написать свои ответы про традиционные десерты разных стран в группе ВК. Вы пишете традиционный десерт итальянский, а в мессенджер Макс присылаете название традиционного десерта австрийского. И мы уже со Светой побежим сейчас выбирать лучший вопрос и, конечно же, назовем совсем-совсем скоро победителей нашей викторины.
0: Погода.
5: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик СРК Дон».
3: пятницу 8 мая в Воронеже ночью будет плюс 15. Ясно. Днем 28 градусов тепла, малооблачно. Ветер западный от 4 до 11 метров в секунду. Давление в норме.

0: продаже новой очереди квартир в четырехэтажных кирпичных домах. Новый дизайн, проверенное качество. Село Явное. ООО «Специализированный застройщик СРК Дон». Телефон 251-66-66. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама. Кто мечтал о пицце гласной, настоящей и большой? Много сыра, много мяса, видно, повар был крутой. Хочешь вкусно развлекаться, вам не нужно сомневаться.

0: TFM party time.
1: Time for guests.
0: Wow, cool.
2: Oh my God.
1: Guests.
3: Ой, совсем-совсем скоро будем прощаться, но пока еще нет, пока у нас самая важная миссия здесь. Но мы будем сейчас дарить подарки. Свет, я, наверное, предлагаю начать с ребят, которые выиграли комбо-наборчики, uh-huh. и им вручить и раздать подарочки. Почему? Потому что, ну, поддержим мы тригу, да, главный подарок, сертификат от кондитера, мы оставим на потом. Конечно же, так, и давай прямо сейчас мы сделаем... жест руками. Так, загрузим. Да что такое? Загрузим в рандомайзер ребят, которые у нас участвовали в розыгрыше, и его крутанем обязательно. Но для начала я отвечу на тот вопрос, который вам задавала, конечно же. Мы сейчас заглядываем в мессенджер Макс. Там я у ребят спрашивала, какой же он... австрийский традиционный десерт. Света знает ответ 100%. Что же это, Света?
4: Штрудель.
3: Точно, это штрудель. В чем классность вот этого десерта? В чем его кайф? В чем он особенный?
4: В тонкости теста и вкусности начинки.
3: А штрудель классический, он с яблоками, но может быть не только с яблоком.
4: Ну, он может быть и с маком, и с грушей. То есть, ну, то, что вы... Ну, вот как бы классика, она... То есть, это яблочный...
3: Классика – это яблочный штрудель. Ну, вот он-то и является традиционным австрийским десертом. Ну что, крутим рандомайзер. Раз, два... Да что ж такое-то, боже мой. Раз, два, три, четыре, пять. Выбираем число 97. Именно этот человек у нас сегодня забирает за ответ штрудель комбо-набор. Человек, который писал в Макс. Сейчас я буду его искать. И это Алексей. Алексей, я тебя поздравляю. Леша, штрудель достается Алексею. Нет, Алексею достается не штрудель, а Алексей. Так, стоп, нет. Ах ты, а вот как получается. Алексей ответил неправильно. Алексей ответил другой ответ. Он написал другой десерт. Значит, придется переигрывать. Что же, бывает и такое. Крутим тогда еще разочек наш генератор случайных чисел. Ну, что-то недалеко. Он убежал. Номер 80 он выбрал. Теперь придется найти номер 80. Номер 80. И это... Юлия Стреляева, номер 80, поздравляем тебя, именно так наша слушательница подписана в мессенджере Макс, вот ответ штрудель здесь есть, в 16:24 я его получила. Юлечка, пожалуйста, напиши свои координаты, мы обязательно с тобой свяжемся и расскажем, где и как получить твой подарочек. Вот напиши контактный какой-нибудь телефон, чтобы мы могли тебе обязательно позвонить или написать. Так, ну и те, кто у нас были в группе ВК. Здесь, ребят, чуть поменьше. Давайте мы сейчас выберем из тех комментариев, которые есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Номер 38. К финалу. Где-то здесь. Сейчас мы найдем номер 38, и этот человек Никита Евграфов написал ответ тирамису, все верно, абсолютно. Ну, а теперь пришло время... тирамису-то, почему тирамису? Потому что это классический
4: французский... Итальянский десерт.
3: Итальянский десерт, все правильно. Многослойный десерт, в состав которого входит сыр маскарпоне, кофе, сахар, печенье, все правильно?
4: Все правильно.
3: Ну, отлично, замечательно. Ну, а теперь, Света, пожалуйста, твой выход, лучший вопрос на сегодня.
4: Мне очень понравился вопрос слушателя, который задал, для какого исторического персонажа я хотела бы приготовить торт или какое-то кондитерское изделие.
3: Отлично! Это девушка, она нам писала в мессенджере Макс, зовут ее Яна. Яночке отправляются поздравительные смайлики, и от нее мы тоже ждем контактные данные, чтобы мы обязательно могли с ней связаться и рассказать, где и как она заберет свой подарок. Ну а нам срочно, буквально 10 секунд надо прощаться, Света.
4: Всем спасибо за внимание, спасибо за такие прекрасные вопросы. Все было супер, празднично, настроение шикарное. Спасибо, до новых встреч.
3: Будем вместе на 104.3. Обязательно будем всегда встречаться в точном по расписанию. С вами была я, Мила Демидова, и Свет Мячина. Пока-пока.
0: Радио DFM для лиц старше 12 лет. В Воронеже 17 часов.

0: Четверг, 7 мая, для нас день особенный, но к этому перейдем. Давайте расскажу, какие праздники сегодня отмечаются. И у нас сегодня Всемирный день детской легкой атлетики. Также сегодня отмечается Международный день планетария. Вот, кстати, если думаете, куда вечером сходить, пожалуйста. Также отмечается Всемирный день пароля. Жалко, буквы А не хватает в этом слове. Ну, в общем, всех с 1, 2, 3, 3, 2, 1. Еще день физика. И, ребята, сегодня у нас день радио. Поздравляю всех нас, радиолюбителей или профессионалов, коллег наших замечательных, всех нас с нашим любимым днем. Ну и, конечно, будем отмечать с помощью музыки. Разыграем еще и наш мерч. Всем привет, это Женя Кросс.
1: Реклама. Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
2: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
3: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на эндулин.life.

0: Обещал я, что будем разыгрывать наш мерч. К этому моменту прямо сейчас, друзья, и отправляемся. Опять же, все очень просто. Есть тема, на которую вы присылаете ответ в любом нашем мессенджере. Я читаю, случайным образом выбираем человека, и он получает подарок. Тема такая. От чего вы были больше всего рады избавиться? Вот, может, дома у вас что-то хранилось? Или привычка какая? Пишите, друзья, рассказывайте. От чего вы были больше всего рады избавиться? Напомню, шанс выиграть есть у всех.
1: Реклама. Буравто объявляет охоту на скучные цены. Встречайте легендарный Тена Т7. Мощь, стиль и полный фарш уже в базе. Только сейчас беспрецедентная цена от 2 300 000. Успейте схватить самое выгодное предложение месяца в Буравто. Тена Т7 – ваша новая яркая реальность. Подробности в Буравто на Стужево 41 и по телефону 210-60-60.
2: Мы подумали, а можно сделать мясные продукты в Додо еще мяснее? Оказалось, что можно. Попробуйте пиццу Додо и мясную в новом фирменном соусе. Кстати, мясная паста тоже стала еще мяснее. Уже в меню.
3: ИП Гринёв Денис Петрович, УГРН ИП 319-619-600-022-754.

0: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
2: А вы думаете, у окуня нет зубов?
1: Окунь нет зубов, конечно. Вы этот биографию уже учите.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: Умный ритейл. Москва, Баклай, 6, стране 3, помещение 8, 28, Украина, 118, 58, 47, 26, 16, 22. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: «Азэстатнефть». Хорошее у вас топливо. Залить-ка мне литров 30, а лучше 100.
7: Кофе хотите? Это намек?
6: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
7: Нет кофе, нет бонусов?
6: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на «АЗС-Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
8: Аттракции. ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организации акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
14: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
15: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
16: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет магнит-доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». Магнит-доставка.
17: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185, ОГРН 102-230-15-98-549, категория 6+.
18: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
19: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
10: Разницы нет, если...

0: ответы на тему, от чего вы больше всего были рады избавиться. Привет, ZFM, больше всего рад был избавиться от будильника с противным сигналом, потому что бесил меня бесконечно. Теперь, когда такое слышу, аж ус дергается. От старых джинсов, которые я скоро снова буду носить, они 5 лет просто лежали, осуждали меня, того, что я набрала немножко веса, все-таки решила выкинуть и не вспоминать. Меня зовут Лена, привет из Самары. Очень была рада, когда ушла с токсичной работы. Коллеги были просто отвратительные, очень плохо шутили надо мной, и настроение всегда было плохое. Лен, правильно сделала. Главное — это то, как себя чувствуешь, и все, в этом мире больше ничего в целом не важно. От своего старого автомобиля, он просто раздражал меня невероятно, ломался постоянно, надеяться и рассчитывать было на него себе дороже, в итоге поменял автомобиль и теперь очень счастлив. И еще такое сообщение есть. Всем привет, я избавился от привычки всем сразу отвечать, оказалось, мир не рушится, если написать через час или даже через день. О, добро пожаловать в наш клуб людей, которые всех раздражают. Ну ничего, такая плата за хорошее эмоциональное состояние. Что ж, давайте узнаем, кто у нас получит подарок случайным образом. И повезло вот девушке, которая про джинс написала. Поздравляю тебя, тебе достанется наш мерч, не выкидывай его, пожалуйста. Всех остальных, конечно, поздравляю с тем, что у нас уже завтра пятница. Ну а я на этом прощаюсь. Меня зовут Женя Кротов. Всем пока.
1: ZFM Воронеж. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Пятницу 8 мая в Воронеже ночью будет плюс 15. Ясно. Днем 28 градусов тепла, малооблачно. Ветер западный от 4 до 11 метров в секунду. Давление в норме.
1: Радио ZFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Педиатрия в клинике БЕВЗ. Консультации педиатра, детского невролога, гастроэнтеролога, аллерголога-иммунолога, ортопеда, детского уролога-андролога и гинеколога. Анализы, ультразвуковая диагностика, массаж и физиолечение. С заботой о здоровье вашего ребенка. Клиника БЕВЗ. 200 тысяч. Клиника БЕВЗ. 200 тысяч. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Боравто объявляет охоту на скучные цены. Встречайте легендарный Тена Т7. Мощь, стиль и полный фарш уже в базе. Только сейчас беспрецедентная цена от 2 300 000. Успейте схватить самое выгодное предложение месяца в Боравто. Тена Т7. Ваша новая яркая реальность. Подробности в Боравто на Остужева 41 и по телефону 210-60-60.
4: Выключите уведомления. Сделайте глубокий вдох. Всего полчаса, и вы в заповедном лесу. В парк отеля «Тайга». Здесь только шепот реки, пляж и жаркая расслабляющая баня. Покатались на сапах? Отлично! А теперь в ресторан за вкусным ужином. Слышите? Это не звук будильника. Это вы выдохнули. Парк-отель «Тайга». Приезжайте отдыхать.

0: introducing Ago. Ago. DFM. Лучшие моменты.
1: День удачен для любого рода преобразований. Можно взяться за новые дела, наметить новые планы, даже сделать дома ремонт. Ну или, наконец, вбить уже этот гвоздь, а то жена надоела ныть, да, когда ты его вопьешь. Вы вообще не понимаете, кстати, девочек, вот это вот, знаете, вот это, когда ты плинтус, когда ты вот... Девки, это так все легко, честно. Нашли видосик, да, я кофеварку починила. Оказалось, плевое дело. Мне все показали. Проблемы какие? Никаких. Им уже стыдно станет, если вы сами все приклеите. Вот.
2: Только хотел сказать, пацаны отмазали нас.
1: Да, нет, это момент манипуляции. Сказать, смотри, я уже вот, а ты мне завтрак приготовить не можешь, а ты мне ужин приготовить, а ты мне обед, все. Вам уже никто не скажет, что это не мужское дело, потому что вы же сделали мужское дело. Я говорю, надо курсы по манипуляции открывать. Тогда сколько семей сохранится?
0: Ladies and gentlemen, introducing Ago. Ago. DFM.

0: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
4: Уэйн Стамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей. Или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при кредите и оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
8: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
9: От студии, подарившей нам собиратель душ.
10: Какое-то странное чувство.
9: От продюсеров орудий и оно.
10: Будто что-то не так.
11: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
12: Ты меня слышишь? Вытащи меня отсюда!
9: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
13: Все, за что вы любите Радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM-стиле.

0: Ladies and gentlemen, introducing Ago on DFM. Моменты.
1: Ты, кстати, в детстве было по кайфу со взрослыми за столом сидеть, когда тебя не прогоняют, и ты такой,
2: да.
1: Ничего не понимаешь.
2: С открытым ртом.
1: Да,
2: ужасно интересно было слушать взрослые разговоры, правда. Как-то в этот момент чувствовал себя каким-то избранным, что ли. И главное сделать так, чтобы они не обратили на тебя внимания и не выгнали. Вот ты тут сидишь так, ниже воды, ниже травы, и делаешь вид, что ты очень голоден. Как бы и по третьему кругу уже салатики начинаешь наворачивать, лишь бы только не выгнали, не попросили идти за стол. Вообще, честно говоря, раздражало. И сейчас мне непонятна эта история. Детский стол. То есть детский стол, куда отдельно детей, и типа считается это круто. Для меня... Вот реально это было бы самым страшным наказанием, если бы меня посадили с детьми и лишили бы удовольствия подслушивать взрослые разговоры. А это еще так круто, когда с родаками можно тусить, когда они, помните, стол выносят и начинаются танцы. И ты так между там где-то убегаешь, так классно, а потом тебя на стульях укладывают спать. Вот это я понимаю детство. А то вот это вот, понимаешь, да ну... Нужны мне их клоуны, нужны мне вот
1: они
2: это вот.
1: Матеры, вот
2: зачем
1: это?
2: Мне клоун? У меня дядя Витя был. Какие клоуны? Какой клоун заменил бы пьяного дядя Витю? Кстати, друзья, напоминаем алкогольный детокс по здоровью. Ladies and gentlemen, introducing Ago. Ago.

0: Авто объявляет охоту на скучные цены. Встречайте легендарный Тена Т7. Мощь, стиль и полный фарш уже в базе. Только сейчас беспрецедентная цена от 2 300 000. Успейте схватить самое выгодное предложение месяца в Буравто. Тена Т7 – ваша новая яркая реальность. Подробности в Буравто на Стужево 41 и по телефону 210-60-60.
1: Кто мечтал о пицце гласной, настоящей и большой? Много сыра, много мяса, видно, повар был крутой. Хочешь вкусно развлекаться, вам не нужно сомневаться, когда

47-20. Почему покупатели выбирают входные двери Torex? Потому что Torex – это заводское качество. Это стильный дизайн. Это сертификат на 10 тысяч рублей каждому посетителю. В честь открытия салона Torex на проспекте Труда, 68. Подробности у менеджеров салонов Torex. Сроки проведения акции до 31.

0: вкуснее.
1: Ох, спина просто разваливается.
2: Целый день сидел за компьютером. Я раньше так же мучился, пока не пошел в клинику медика на массаж.
1: И как? Помогло?
2: Еще как. Напряжение ушло, боль пропала. Чувствую себя как новый.
0: Клиника медика. Оздоровительный массаж для детей и взрослых. Антицеллюлитный массаж и остеопрактика. Записывайтесь прямо сейчас. Воронеж, улица Бахметьева, 3А. Телефон 2-602-280. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы радио DFM в Воронеже. 239-88-42.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pogo on DFM.
1: Моменты. Итак, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
2: Что нельзя делать медленно?
1: Нельзя медленно убираться дома, особенно если позвонили гости и сказали, что скоро заедут, люблю договариваться заранее. Я вам уже говорила, есть потрясающий лайфхак. Если к вам едут гости или там особенно, вот, например, кто-нибудь из родственников, внезапно, вот из темы 10 минут, и мы будем мимо проезжали, никак от них не отмазаться, тогда вы просто берете ведро, воду наливаете, швабру ставите, и вот у вас уже не бардак, а генеральная уборка в самом разгаре. Все. Ladies and gentlemen, introducing Pogo. Pogo.

0: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: Умный ритейл. Москва, Баклай 6, строение 3, помещение 8, 28, Огранс, 18, 58, 47, 26, 16, 02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении Самокат 6+.
3: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
4: ВГЛ 2Дэнс, Фондсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правила ее проведения, призовом фонде лотереи, количество призов и выигрышей.

0: Сберпрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-77-466-89-840. Город Москва.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: «Лапаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы «Хайнс» в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением Яндекс.Пэй.
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
8: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
9: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
10: 6+.
11: «АЗ-Статнефть. Хорошее у вас топливо. Залейте ко мне литров 30, а лучше 100. Кофе хотите? Это намек?»
12: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
11: Нет кофе, нет бонусов?
12: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на «АЗ-Статнефть» и получаете дополнительные бонусы.
13: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datnefti.ru.
14: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
15: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем.

0: моменты.
1: 12 миллионов долларов. Столько стоит самое дорогое свадебное платье в мире.
2: 12 миллионов.
1: Нафига такое?
2: Да слушай, ну,
1: это какие-то понты дурацкие.
2: Можно было в такую вечеринку сделать.
1: Вообще непонятно. Не, я честно не понимаю, когда люди действительно берут кредит, например. Нет, понятно, когда у вас денег там столько, что девать некуда. Добрый вечер. Но когда вот берут прям кредит, у денег нет, а они вот все деньги на свадьбу, а потом, не дай бог, еще, ну, сами знаем что.
2: Разошлись, а кредит приходится выплачивать, продолжать.
1: Да, это как-то совсем странно. Мне кажется, ну, не в этом же счастье. Счастье в еде. Ну, конечно. Чтобы, знаете, какая мне разница, сколько стоит платье на невесте, да, если столы пустые? Ну, алло.

0: FM Воронеж. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик СРК Дон». В пятницу 8 мая в Воронеже ночью будет плюс 15. Ясно. Днем 28 градусов тепла, малооблачно. Ветер западный от 4.

0: стартуют продажи новой очереди квартир в четырехэтажных кирпичных домах. Новый дизайн, проверенное качество. Село Ямное. ООО «Специализированный застройщик СРК Дон». Телефон 251-66-66. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Комплексное решение гинекологических проблем в клинике БЕВС. Анализы и диагностика, лечение гинекологических заболеваний, лечение недержания мочи, планирование беременности, интимное омоложение. Клиника БЕВС. Воронеж, Кольцовская, 12Б. Телефон 200 000. 200 000. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Буравто объявляет охоту на скучные цены. Встречайте легендарный Тена Т7. Мощь, стиль и полный фарш уже в базе. Только сейчас беспрецедентная цена от 2 300 000. Успейте схватить самое выгодное предложение месяца в Буравто. Тенет Т7 – ваша новая яркая реальность. Подробности в Буравто на Остужева 41 и по телефону 210 60 60.

0: Пицца ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-1616. Круглосуточно.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Воронеже. 239-88-42.

0: моменты.
1: Я вообще считаю, что в принципе человек не должен держать эмоции внутри себя. Это очень вредно для здоровья. И понимаете, у нас у всех есть слезная железа. То есть, соответственно, если она есть, значит, мы должны ее использовать. Значит, она необходима для правильного функционирования нашего организма. А у нас как? Ты мальчик, ты не должен плакать. Сфигали! Сфигали он не должен плакать. Если есть такая функция, значит, должен. Потому что он тоже должен как-то разгрузить свою нервную систему. И, соответственно, не стесняться. Я предлагаю вам, пацаны, как делать. Смотрите. Сейчас. Значит, если вы должны тоже разгружать нервную систему.
2: Ну, хочется полнить энергию.
1: Хатико, белый бим, черное ухо. Включаете. И, значит, все ваши родственники, ваши дети, жена будут думать, что вы плачете над собачками, а вы плачете, потому что у вас какие-то вот трудности уже, и вы не вывозите всю эту семью на своем горбе. Ну, как я придумала? Мне кажется, идеальная схема. И тогда вы и проплакались, да, прорыдались, еще все будут думать, что вы сентиментальный, какой вы добрый, симпатичный и так далее, да. Вот, еще все вас будут умиляться с ваших слез. Ну, и вы уже не тряпка, которая распустилась, а лучший человек на земле. Все! Погода! On DFM!

Круглосуточно ром. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.

0: ленты.
1: Ой, как приятно. Вот прямо ощущение весны какое-то появилось уже. Все, что вот чувствуется, что стопроцентная весна уже не отмотается назад, вот в эту вот зиму обратно. И сегодня мы обсуждаем следующее.
2: Обсуждаем мелочи, которые приносят нам счастье, потому что сегодня праздник как раз Международный день счастья.
1: Счастье, красивые рассветы и закаты. Почему про шашлык никто не пишет? Все какие-то, вот я не знаю, лирические, романтические. Ребят, вот давайте честно скажем. Закаты у них там вот эти вот все мелочи вокруг надо замечать. Шашлык. Вот прям все на мангале. И все это ты можешь сожрать. А тут начинаются вот эти рассветы, закаты. Все, идете по пути Стаса Михайлова, да? Для тебя рассветы и туманы, а счет давай пополам, 50 на 50. Нет, дорогие мои, вот надо какие-то ближе истории, ближе какие-то жизненные.

0: моменты.
1: А мы сегодня, друзья, обсуждаем мазохистов. Мазохист — это такой человек, который завидует чужому несчастью. Мазохист заправляет пододеяльники не только для себя, но и для всех своих соседей. Представляете, кстати, ведь есть же какие-то вещи, которые все не любят делать. А что, если в домашний чат написать объявление, услуга, раз в неделю приду, поменяю вам пододеяльник?
2: Хороший бизнес.
1: Или
2: стартап.
1: Постельное белье. Да, там, не знаю, 300 рублей. Я вас уверяю, просто в этот день у вас будет все просто напишут «да-да-да-да-да-да-да-да-да-да». 300 рублей же не особенно много. А так, 10 квартир прошел, трешка в кармане. Ребята, я считаю, что мы придумали новый лайфхак и новый бизнес.
2: Пассивный доход.
1: Да, можно, конечно, взять, и побольше квартир, чтобы еще налоги заплатить.
2: Ошечку сделать ИП, самозанятый, да, оформить.
1: Как обувальщик под одеяльником.

вкусной, настоящей и большой. Много сыра, много мяса, видно, повар был крутой. Хочешь вкусно развлекаться, вам не нужно сомневаться.

0: 7-20. Парк развлечений будущего ближе, чем ты думаешь. Грандиозная фиджитал-вселенная Hello Park теперь в Воронеже. Интерактивные комплексы, оживающие проекции, магия технологий, творчество и движений. Семейный ресторан для наслаждения вкусом и пати-румы для невероятных праздников.
1: Круто! Хочу туда!
0: Поехали! Hello Park Воронеж. City Park Град. Подробности на сайте Hello Park Воронеж.

0: моменты.
1: Знаете, люди, которые всегда говорят правду, я их не люблю. Мне вот многие хвастаются этим непонятным, совершенно противным качеством. Я всегда говорю правду. Во-первых, человек уже врет. Да? Потому что если он всегда говорит правду, то как минимум у него нет чувства такта. Как минимум. То есть тогда он расписывается в том, что он совершенно беспалево может обижать всех подряд. То есть вот, например, человек старался, готовил какое-то блюдо, очень старался, то есть действительно делал, потратил на это целый день. И вы так садитесь, такие, ну, честно говоря, есть это невозможно. Ужасно. Даже если вам не понравилось, в любом случае нужно сделать вид, что вам понравилось, чтобы не обидеть хозяйку дома, например, да?
2: Конечно,
1: и так далее.
2: Нет. Иногда, наоборот, даже человек, ну, ошибся. Ты его похвалил, он в следующий раз гораздо
1: лучше
2: будет.
1: Да. И вот получается, что какая-то... А как тогда? Мотивация тогда. Вот. Это же все. Вот слово мотивация мы можем сразу убирать. Вообще нафиг. Потому что если ты говоришь, ты крутой, у тебя все получится, а на самом деле ты же знаешь, что ты это говоришь Додику, которого нифига не получается уже лет 10.
2: А понимаете? Он раз и вывезет.
1: А он раз и все. А может быть, это для него будет последней такой финальной точкой к старту. Настоящему. И как ракета он прямо в самое небо. В стратосферу.
2: Как говорится, не наврешь, не проживешь.

0: хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
1: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: «Пятерочка» выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
5: Просто так.
4: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-банк.ру. ООО ВБ-банк.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если

0: вкладышей. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион.Рус».
1: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru. Раздел «Автокредит».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.

0: моменты.
1: Ну что, товарищи экономисты, давайте прямо сейчас не стесняться и продолжим фразу.
2: Да, зайдите с козырей. Можно продолжить фразу «Я такой экономный» или «Такая экономная что?»
1: Я, прежде чем сделать покупку, проверяю цены на разных маркетплейсах и выбираю там, где выгоднее. Такая экономная, что иногда предпочитаю зыринг шопингу. Зыринг! Зыринг! Как это круто звучит!

0: одну.
1: Вы слушаете радиоканал DFM Воронеж. СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 36-00-616 от 11 мая 2022 года. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик СРК Дон». В пятницу 8 мая в Воронеже ночью будет плюс 15. Ясно. Днем 28 градусов тепла, малооблачно. Ветер западный от 4.

0: стартуют продажи новой очереди квартир в четырехэтажных кирпичных домах. Новый дизайн, проверенное качество. Село Явное. ООО «Специализированный застройщик СРК Дон». Телефон 251-66-66. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.